Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых. Веселитесь и приготовитесь на творение добрых дел.

говорил: «Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роду и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко век милости Го. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко век милости Го. Сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Го. Сотворшему небеса разумом, яко век милости Го. Утвердившему землю на водах, яко век милости Го. Сотворшему светило вели единому, яко век милости Го. Солнце во область дни, яко век милости Го. Луну и звезды во область ночи, яко век милости Го. Поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Го. И изведшему Израиля от среды их, яко век милости Го. Рукою крепкую и мышцою высокую, яко век милости Го. Раздевшему Черное море в разделение, яко век милости Го. И проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Го. И истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милости Го. Проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Го. Поразившему цари велия, яко век милости Го. И убившему цари крепкие, яко век милости Го. Сиона царя Аморейска, яко век милости Го. И Ога царя Вассанска, яко век милости Го. И давшему землю их достояние, яко век милости Го. Достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Го. Яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Го. И избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го. Даяй пищу всякой плоти, яко век милости Го. Исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских там и Седохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко там вопросишаны, пленшие нас, о слове всех песней и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его.
си Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенца твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому твоему, и исповемся имени твоему, о милости твоей и истине твоей. Яко возверечил еси над всем имя твое святое, вонь же аще день призову тебя, скоро услыши мя. Умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси и познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою. Удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу. Аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси. Аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море. И там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ее, так и свет ее, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися, кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езем с Тобою, аще избиеши грешники Божии, мужия кровей уклонитесь от мене, яко ревниве есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь в сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, иже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, иже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, низложишь я в страстях и не постоят.
Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моленью моего, внегда возвать мя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о грехах, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет меня праведник милостью, и обличит меня елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани меня от сети, и уже составишь ими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотрях одесную и возглядах, и небес зная мне, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимому телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести, ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкою Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие братья и сестры, это была 19-я кафизма. Вы слушали чтение Псалтыри Великой. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире новости. Один из самых известных проектов Центра защиты семьи «Колыбель» Екатеринбургской епархии – это школа родителей. Уже четверть века здесь бережно сохраняют жизни еще нерожденных детей и поддерживают будущих родителей. В программе «Семейная гостиная» православного телеканала «Союз» о работе этого популярного проекта рассказала семейный психолог и руководитель школы Лариса Рябкова. Школа родителей при Центре защиты семьи существует уже более 20 лет. Начало традиции было положено в марте 2003 года, и за эти годы в ней прошли обучение тысячи будущих мам. Одна из удивительных историй школы связана с появлением иконы «Целование Елисаветы», на которой изображены сразу две беременные женщины – Пресвятая Богородица и Святая Праведная Елисавета. По словам Ларисы Михайловны, однажды, когда сотрудники пришли на занятия, эта икона в помещении уже стояла. И до сих пор никто не знает, кто принес этот святой образ. С тех пор Божьей Матери Праведная Елисавета, которые сами некогда пребывали в таинственном периоде ожидания ребенка, стали небесными покровительницами школы родителей. Психолог убеждена, появление нового человека – это величайшее чудо, которое есть на земле. Выше этого в земной жизни нет ничего, кроме святого причащения. Занятия в школе родителей при центре «Колыбель» проходят в центре «Царские» у храма на Крови. Курс состоит из 6 встреч. На первых 2 говорят о беременности, затем об уходе за ребенком. Но главное, чему учат будущих мам и пап – осознание ценности каждого момента. Лариса Михайловна Рябкова предупреждает, сейчас мамы теряются от противоречивой информации. Многие так готовятся на 5 с плюсом, что упускают время, когда можно забеременеть. Репродуктивный возраст женщины очень короткий. Нельзя готовиться до бесконечности, говорит она. Каждый курс школы завершается молебном о благополучном разрешении родов. И еще одна добрая традиция – дарить будущим мамам вязаные пинетки. Все началось с одной прихожанки храма Рождества Христова, матушки Матроны, которая сказала, что умеет вязать, и взялась за дело. Так будущим мамам стали дарить вязаные носочки-пинетки. Лариса Михайловна рассказала о нескольких случаях, когда подаренные пинетки буквально переключали внимание женщины, пребывавшей в сомнениях – рожать или не рожать. Со временем к акции подключились рукодельницы из разных городов, посылки с пинетками приходили даже из Адыгеи и Нягани. За 2 десятилетия через школу родителей прошли сотни семей. Некоторые из подросших колыбельских детей уже сами создали семьи. Лариса Михайловна Рябкова очень хочет, чтобы у них все было хорошо, чтобы они укреплялись в вере, любви друг к другу, в терпении. Возможно, когда-нибудь они придут на занятия школы родителей уже со своими детьми. Это было бы так замечательно, сказала она. Узнать о начале занятий можно в группе центра «Колыбель» в социальной сети ВКонтакте, а также по объявлениям в храмах Екатеринбурга, в том числе в храме на Крови. Мы продолжаем выпуск. В Екатеринбургской духовной семинарии состоялся итоговый государственный экзамен для выпускников бакалавриата очной формы обучения по направлениям подготовки 480301 «Теология и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви». Работу экзаменационной комиссии традиционно возглавил ректор негосударственного частного учреждения образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт», доктор филологических наук, профессор Наталья Дьячкова. В состав экзаменационной комиссии вошли члены профессорско-преподавательской корпорации Екатеринбургской духовной семинарии, священнослужители Екатеринбургской епархии и представитель учебного комитета Русской Православной Церкви. Сотрудник отдела комитета Русской Православной Церкви по работе со студентами и выпускниками Олег Суханов поучаствовал в экзамене дистанционно. Выпускники показали остаточные знания по 6 дисциплинам. священная история Ветхого и Нового Заветов, догматическое богословие, история Древней Церкви, история Русской Православной Церкви и литургика. Все студенты справились с итоговым экзаменом и получили положительные оценки. Первая часть итоговой государственной аттестации для выпускников бакалавриата завершена. Теперь их ждут защиты выпускных квалификационных работ, которые состоятся 16 июня. Это был выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 10 глава, с 32 по 36 и 11 главу, 1 стих. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со сверхкровью ее, и враги человеку, домашние его. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское зачало. «Всяк иже исповесть Меня пред человека, исповем его и аз пред Отцем Моим, иже на небесех». Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос есть единородный Сын Божий и Бог, который ради нас пришел на землю, воплотился Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, зашел на небеса и сидит одесную Бога Отца и опять придет судить живых и мертвых. Послал Духа Святого на святых апостолов, силу Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех верных чад Своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, напечатли их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого лица человеческого, предъявить, чтоб так, а не иначе, должно веровать, чтобы быть спасенным, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай устал учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, это «Беседа о вечном». И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино Каменской епархии. Батюшка, здравствуйте,
2: благословите. Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, Бог благословит всех нас.
1: Сегодняшняя тема нашей передачи называется «По молитве святителя Иоанна Златоуста». Слава Богу за все. Угу. Вот русский народ, он народ такой непростой и народ, который несет очень большие скорби. И мне даже кажется, что особых таких как бы и мирских-то радостей у нашего народа не очень много, но вот это понимание вот этой молитвы, хочется какого-то разъяснения от священника, чтобы все это уложить в своем сердце. И даже люди, и невоцерковленные, так говорят себе, да, вот слава Богу. Вот ехала я сегодня в транспорте, женщина рассказывала, как она поедет отдыхать куда-то, собралась за границу отдыхать. Поговорила со своей знакомой, а потом говорит: ой, слава Богу.
2: Ну, не знаю, насколько, скажем так, можно связать эти две величины, когда женщина говорит, которая поедет отдыхать за границу, в общем-то, получать какое-то удовольствие, и то состояние, из которого говорил Иоанн Златоуст. То есть нам известно, что эту фразу он говорит уже на смертном одре, он в стеснениях, он в терзаниях, он в тяжелых обстоятельствах, он в ссылке, то есть он не на вершине своей, так скажем, такой земной духовной власти, да, он имеется, по крайней мере, внешне видимой, да, он на вершине духовного состояния, предстояния пред Богом, и несмотря на то, что он как святитель, в общем-то, скажем так, архиепископ Константинопольский, да, то есть вот не он не предстоятель в этот момент, да, не предстоит вот и пред престолом, да, то есть, а он в скитаниях, он в терзаниях, он в смятениях, он тяжелейший, и он говорит: слава Богу, вот из этого состояния, да, вот. Когда мы сегодня употребляем эту фразу «слава Богу», да, то есть, ну, вряд ли мы все-таки вот до этой высоты дотягиваемся, да, и, скорее всего, очень часто люди ее употребляют, ну, какую-то, как даже связку порой бывает, а когда я вижу, например, какие-то печатные издания, я вижу вообще, что «слава Богу», а «Бог» даже с маленькой буквы, то есть явно, что люди, ну, тот человек, который говорил, там, который интервьюировали, или редактор уж впоследствии, да, кто из них в эту фразу не вкладывал то, что вкладывал Иоанн Златоуст, тут уже, конечно, нам не всегда бывает известно. Вот. Надо сказать, что да, конечно же, это прекрасная, удивительная фраза, это некоторое такое достижение высоты, полноты веры и доверия Богу. Да, ведь, ну, конечно, с чем человек обращается к Богу на первом этапе, да, то есть, ну, он что-то и спрашивает у него: дай мне это, дай мне это. Потом немножко, когда чуть-чуть, скажем так, по-настоящему человек все-таки действительно к Богу начинает двигаться, он начинает больше просить каких-то духовных дарований. И даже таких, скажем, такого покаяния, да, прости меня, да, то есть вот поэтому молитвы так ведь и делятся, что вначале человек что-то просит, потом кается, а потом постепенно восходит на вершину благодарения. Так вот, это вот вершина благодарения, то есть благодарственная молитва к Богу считается самая, в общем-то, самая высокая молитва, да, потому что до нее надо, в общем-то, ну, дорасти. Бывает, порой люди говорят: я часто Бога благодарю. Вот хочется аккуратно спросить: да, а вы благодарите за что? Вот за то доброе и хорошее, да, а как вот Иов многострадальный, да, то есть, а за то, что недоброе и нехорошее для нас, мы можем,
1: вот это вот,
2: умеем
1: это
2: мы благодарить.
1: Вот об этом.
2: Да, да, вот ведь как раз Иоанн Златоуст в этой полноте, из этой полноты говорит. Он говорит, что Господу за все Да, то есть были в его жизни радости, были достижения, были удивительные такие высоты проповеднической деятельности, да, служение как, значит, предстоятеля церкви, служение вот эти вот, ну, окормление духовное народа, да, то есть вообще просто как бы напитывание. То есть сам он напитывался этим, ну, духовными дарами, да, и, ну, жил, да. То есть за это, конечно, да, благодарение. Тут даже вопросов не кинет. Но он-то ведь благодарил еще и научился благодарить Бога и за скорби, за лишения, за болезни. Поэтому можем мы аккуратненько сказать так, да, что эта фраза «Слава Богу за все», да, то есть складывается из таких, наверное, что ли, определенных таких ниточек, да, то есть первое, да, мы сказали, доверие Богу. А что такое доверие Богу? Вот есть вера в Бога. Это одно и то же, что доверие. Очевидно, нет. Вера в Бога – это что Бог есть. А доверие, что Он есть в нашей жизни. Что Он не где-то там, не где-то на небе сидит, а Он везде. Как Бог, Он везде. Как Бога-человек – Иисус Христос, Он на небе, на духовном небе. А как образ Божий Он где? В Евангелии. Так вот, поэтому Бог с нами всегда. Он и как Бог с нами всегда. Он и как в Евангелии с нами всегда. Он и в понимании нашем на небе всегда, всегда с нами. Вот, то есть это доверие Богу. Далее, как испытание болезни и так далее, как христианин, который восходит вот постепенно в это понимание благодарения, да, за все, да, то есть он принимает уже, да, ни за что мне это, Господи, что такое ты меня наказываешь, за что мне эти все скорби, да нет, этот человек так уже, ну, разучается говорить, а как он говорит, да,
1: Господи, зачем?
2: Да, да, Господи, не указуй, да, на, вот, к чему мне это, да, то есть что я должен в этом понять, да, что я должен в этой болезни, у меня такой был один раз случай тоже, какой-то был

0: Бога не забудь, в этом сделанном. Бога призови, Бога возблагодари, себя поставь в правильном месте, увиди. И никто тебя этой радости не собирается лишать. Христианин это не то, что постоянно такой в горести, в такой какой-то в вине, постоянно в каком-то в погружении, в таком, да, там, в отчаянии, в депрессии, там, не знаю, в печали и в унынии. Нет, это не христианин. Это, скажем так, если в этом человек пребывает, да, то, скорее всего, он не понимает истин-то христианских. Вот. Но надо сказать, что после Иоанна Златоуста, конечно, Иоанн Златоуст – великий светильник, великий святитель, в общем-то, всей Вселенской Православной Церкви. Ну и для русскую Православную Церковь тоже было такой тяжелейший, такой для русской церкви было испытание. Мы знаем, 20 век пришелся на 20 век, это испытание. Когда не случайно, скажем так, вот то вот поколение новомучеников и исповедников российских, да, и они, вот как раз их устами, мы можем сказать, повторить эту фразу, и смотря на их житие, на то, как они прошли это испытание, конечно же, видно, что действительно это была молитва новомучеников и исповедников. Слава Богу за все. Не случайно, вот, уже в результате, в период жестоких гонений, митрополит Трифон Туркестана написал глубокий по смыслу благодарственный акафист.
1: Слава Богу за все.
0: Слава Богу.
1: Очень красивый акафист.
0: Такое увенчание этого подвига новомучеников и исповедников, такое понимание. Мы с вами как-то уже говорили, что такое вот было, такое вот было размышление, что ли, да, что наш народ дореволюционный, это народ как бы младенец такой еще, только делающий такие же. То есть Бог нашему народу через хоть и трудности, но вот такую вот веру, как еще такое, в таком младенческом, что ли, состоянии, она и просто есть. За нее не надо бороться, ее не надо доказывать, ее надо. Она просто есть. То есть, как вот младенчик живет вот в такой среде, да, и никто с него чего-то особого-то и не требует. И он живет и живет, да. А вот уже время, скажем так, 20-го такого уже века, да, это когда наш народ вышел на такой возраст, такого, может быть, вышел из детства. Вышел из детства, возраст отрочества, может быть, возраст такой уже юности, да, и такое, как, а что свойственно этому возрасту? Некая дерзость такая, да, такой вот максимализм, такое вот
1: нигилизм,
0: утверждение, да, вот это вот непринятие никаких авторитетов, и даже более того, наш, в общем-то, народ стал отрицать самого Бога. Самого Бога. Вот смотрите, да, сколько мы знаем прославленных новомучеников? Ну, 2000. Ну, народ у нас не в тысячах измерялся, в миллионах, в десятках, в сотнях. Понимаете, да? То есть народ, в общем-то, можно сказать, в большей своей массе-то. Потом мы узнаем, конечно, какие-то глубинные такие вещи, что там были верующие, тут скрывались, да, это как, опять же, да, Господь говорит, когда пророк в отчаянии говорит, нет больше веры на земле, говорит, я сохранил верующих, ты не переживай, да, то есть Господь сохранял эти верующие, эти бриллианты веры, конечно, сохранял, но общая эта тенденция, эта общая масса во главе и, собственно, само-то государство, ведь что, как оно себя позиционировало? Атеистическое, богоборческое, да, то есть вот не просто поднял свой, скажем, свой голос возвысил против какого-то авторитета земного, против самого Бога. Какому возрасту это свойственно? Во многом это свойственно как раз вот такому возрасту молодого человека, да. И вот кажется, что сейчас мы пришли к возрасту, когда уже это все преодолено. Примерно детство, младенчество, детство, юность. Вот
1: ох, какие мы должны быть духовные.
0: Ну, по крайней мере, знаете, если вот посмотреть по человеку, по человеческой жизни, ну, где-то это примерно нам сейчас, нашему такому духовному возрасту, где-то соответствует, наверное...
1: Народа,
0: да. Лет, наверное, так 25-30, когда уже закончены все вот эти вот сложности, все перипетии, когда уже прошли мы какие-то вот испытания, обретен опыт, да, и уже более-менее выбрана дорога на будущее. Да. И, конечно же, прекрасно вы правильно сказали, что такое русский народ. Да? Это народ, в общем-то, страдалец.
1: Конечно.
0: Народ страдалец, совершенно
1: конечно.
0: Верно. Но мне бы хотелось еще сказать,

0: что, да, что все-таки русский народ – это народ еще и верующий. Да? Все-таки, когда мы говорим, если мы говорим вот, славянский, да, народ, да, то есть это все-таки славянство, это до принятия веры, да, вот как бы вот так вот, да, вот это вот, то еще время, да. А когда мы говорим уже русский народ, да, то есть все-таки русский народ, живущий в нашем отечестве, в нашем богохранимой стране, да, и мы, собственно, мы ее называем святая, это Русь, то это не случайно ведь, да. Это как раз, что вот такой народ, несущий Христа, да, то есть не только в на стягах, на хоругвях, да, а еще и в своем сердце. Да. Поэтому такое вот размышление, да, то есть к нам сейчас, конечно, уже спрос выше у Господа, выше, безусловно, да, то есть уже мы уже не те дети, не те даже уже отроки, не те даже молодые люди, которые вот жили до нас, да, то есть нам уже так много дано, так много открыто, настолько у нас эта вот информация, вся вот она преисполнена. Естественно, конечно, всегда есть обратная сторона информации, да, то есть это в избытке информации еще и обязательно пытается, скажем так, силы известные, да, силы, противоборствующие Богу, внести свои плевелы, да, вбросить. И поэтому тоже тут надо понимать, да. Но все-таки сейчас информация есть. Информация есть, и этой информацией нужно не только пользоваться для ума, но и для сердца. Поэтому сказать фразу, так можно такой подвести до небольшой такой подытог, да, что сказать фразу «Слава Богу за все» человек не может головой. Он может только сердцем. Он может именно, когда он вот, ну, вот прошел, вот это вот, сколь духовно развился, духовно вырос, да, то есть достиг определенного духовного развития. Тогда. Потому что на умственном уровне, да, то есть как ты вот какой-то-нибудь умный, какой-то-нибудь способный, какой-то-нибудь наученный, начитанный, да, если это без опыта, если это без опыта духовной жизни, все равно до конца это прочувствовать невозможно. Да, поэтому слава Богу за все.
1: Ну, вот эти вот, да, вот эти скорби есть такие тяжелые. Вот мне совсем на днях моя родственница сообщила о том, что у нее все-таки без вести пропавший сын, он погиб. Пришло такое известие.
0: Да, у нас тоже приходило, мне тоже
1: вот,
0: женщина.
1: И поэтому и вот это вот тяжелейшее. Я просто смотрю на эту женщину, и я вижу, что вот что этот человек пережил, и какой этот человек стал. А ведь и у священников сыновья воюют, и точно так же,
0: да, и сами священники,
1: получают,
0: да, конечно же,
1: повестки. Вот это вот эти моменты, да, вот над этим надо очень серьезно подумать.
0: Да, вы знаете, даже порой бывает, что когда такой человек приходит, сразу же что-то, вот какую-то полноту утешения вынести практически невозможно.
1: А утешают именно священники.
0: Утешают, я думаю,
1: вот
0: все близкие утешают.
1: Матерей.
0: И священники в том числе. Ну да, но надо всегда понимать, да, что когда вот эта рана, когда вот образовавшаяся, да, ее любое прикосновение все равно больно, да, то есть поэтому, конечно же, мы используем все возможности, и таинства, и молитвы, и слов, да, то есть мы понимаем, что нужно, что еще один обязательно важный фактор – это время. Время чуть-чуть рану подлечит, тогда можно уже будет снова обращаться, и тогда можно уже будет понимать некоторые, ну что ли, причинно-следственные связи, да, рассматривать, да, и все-таки углубляться, и, может быть, осторожно пытаться вот вскарабкиваться на эту высоту благодарения, слава Богу за все. Слава Богу, Господи, ну так подумай, да, вот неверующий человек или человек, скажем, вне вот этой повестки, он скажет, да как я могу за это благодарить? Меня лишили моей кровинушки, я лишилась, да как я могу за это благодарить?
1: А вы знаете, что эта женщина сказала? Я просто ее вижу много лет, и как она постепенно возрастала, и она сказала такую вещь, когда вот погиб сын на СВО, она говорит, ну, я-то знаю, что он живой.
0: Ну,
1: я-то знаю, что он живой.
0: Это только верующий человек
1: вот,
0: может
1: представляете?
0: Сказать.
1: Да, вот, да. И это очень сильные,
0: да,
1: слова.
0: Да, сильные слова. Да, вот, конечно, вот, ну, вот, опять же, применительно к конкретному случаю всегда надо говорить вот именно конкретно, да, но так в общих, да, вот если вот так вот, когда мы вот проживаем этот опыт и все остальное, вот обращаемся к опыту других войн, близкой к нам Великой Отечественной войны, да, как мы относимся к этим людям погибшим? Насколько мы скорбим сейчас по ним? Но мы же не скорбим вот так, как сейчас скорбим по нашим близким. А что мы говорим? Это герои. Это наши спасители. Это те люди, которые прожили и отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили. Да ведь? Если бы тот герой Великой Отечественной войны тогда бы не погиб, мы бы сегодня этого не говорили. То же самое пройдет какое-то время, и эти герои тоже будут осмыслены в этом же понимании. В этом же понимании, потому что действительно они тот щит, та безопасность нашей страны, которые они, вот, отдавая самое дорогое, что есть на земле, жизнь, отдавая жизнь, да, чтобы страна дальше продолжала жить. И абсолютно вы верно сказали, человек-то ведь не умирает. Он не умер, чтобы его не стало вообще. Да, он не живет здесь на земле, и телесно он уже здесь не присутствует. Но духовно-то он ведь никуда не делся. Ведь душа-то его осталась. И это уже не просто душа какого-то человека, живущего обыденной какой-то жизнью. Это душа героя. Это душа отдавшего. Да, собственно, ведь, как мы читаем в Евангелии. Нет больше той любви. Да? То есть, кто бы душу свою отдал за другие свои. А что такое любовь? Любовь – это сам Бог. То есть, получается, человек, отдающий жизнь за свое отечество, он напрямую восходит к Богу. Он становится по благодати Богом. Да, то есть Господь его принимает. То есть, когда вот, если это когда-то удается осмыслить человеку и в это углубиться, ну, это, конечно, будет высокое такое состояние. И я думаю, что когда пройдет какое-то время, другие уже поколения, следующие поколения, которые в этом же роду будет рождаться наших героев, да, насколько они будут действительно правильно говорить и насколько они смогут сказать правильно «Слава Богу за все». Да, наш дядя, папа, наш дед, наш прадед погиб, отдал свою жизнь. Самое дорогое, что есть на земле. Но он отдал свою жизнь не просто так. Он ее не расплескал, не растратил, не выбросил, не потерял. Он ее посвятил. Вот какая высота. Поэтому в этом смысле мы, конечно, должны понимать, что общество и государство обязательно должно воспитывать своих чад, своих граждан в свете патриотизма, любви к своей родине, любви к своему отечеству, любви к своему народу, любви к своему, к своим близким, к своим дальним, ко всему, все, что относится. И через это восходить на самую главную высоту, на высоту благодарения Бога. Слава Богу за все. То есть без вот начального вот этого вот основания любви к Отечеству, патриотизма, без основания патриотизма, очень сложно. Видите, советская власть выбила, что ли, такое звено, важное, сильное звено, потому что ведь сама советская эта власть, она как сделала, да, она верхушку Бога выкинула, убрала и заменила на руководящую роль партии. А потом, когда это все схлопнулось и оказалось, а Бога-то нету. Ну, действительно. Ведь это же не один-два человека, не даже не 10-20 лет. Это, считайте, целое столетие пропагандировалось, что Бога нет, что Бога уничтожили, что Бога это все придумки. И как это сейчас восполнить? Просто так это не восполняется. Это такая высота, которую надо достичь постепенно. И вот прекрасная основа, прекрасная вот эта ступенька к этой высоте – это любовь к Отечеству. Великолепная, удивительная. Если мы ее выдержим, если мы это поймем, если все общество как таким единым порывом постепенно выйдет на это понимание, наше Отечество будет удивительно мощным и сильным. Не в смысле физической силы, а в смысле духовной силы. Мы снова обретем Бога, мы снова возвратимся к тому богоносному народу,
1: Вот да. Ради этого мы и трудимся.
0: Ради этого нужно жить.
1: И живем. Отец Александр, ну вот совсем недавно прошел Великорецкий крестный ход, и я вот его для себя называю, это как раз воззвание молитвы за Россию.
0: Да.
1: Расскажите, да. Пожалуйста, вот как вы в этом году сходили?
0: Удивительно, конечно, удивительное такое время. То есть меня спрашивает человек, неверующий или верующий, или непонятно какой, да, а зачем?
1: Ходите-то? Зачем ходите?
0: Он говорит, я говорю, меня не будет, а мы собираемся, я так сказал, в паломничество, так что, чтобы человек хоть что-то понял. А что такое? Я говорю, так вот крестный ход. Зачем?
1: Хороший вопрос. Зачем?
0: Неплохой вопрос, да. Мы сразу же так как-то, вот человек-то не в нашей повестке, мы сразу же как-то и не ответишь. Самое лучшее, надо сходить, попробовать, и поймешь, зачем. Вот, то есть несколько десятков тысяч, не десятков, а десятков тысяч людей идут с молитвой. Идут, вот, погружаются в молитву. Значит, отключается уже, в общем-то, все, да? Все заботы, все дела, да, постепенно.
1: А люди там выключают, убирают телефоны? Как вот с сетями там?
0: Там с сетями, а там Господь позаботился. С сетями там не очень хорошо.
1: Вот. То есть ничего не работает.
0: Там даже если телефон работает у тебя, да, для того только, чтобы, может, какой-то там, какие-то молитвы, что-то еще, да. В общем, в основном это чтение Акафиста Николая Чудотворцу, да, и молитвы Иисусовой. Вот, и вот когда вот мы уже вот первый день, ну, особенно тяжелый второй день, вот он, потому что продолжительный, начинается в 3 часа или утра, сказать, или ночи, кто кому когда, по идее, как бы утро, 3 часа утра, да, и заканчивается где-то около 9 вечера, да, то есть вот это все вот, ну, конечно, с привалами небольшими, вот, но вот все это вот идет, вот это огромное, вот, такое море людское, вот оно плывет, да, это людское море желает, чтобы вот это вот этим морем достичь океана любви Божьей, да, то есть вот прямо чувствуется, это такая вот, ну, неправильное слово с точки зрения православия энергетика, но вот, чтобы нас поняли люди, которые вот так или иначе, как бы это слово где-то используют и где-то его понимают, да, просят такое, ну, вот эта вот молитва, и получается, что вот мы разговаривали с одним батюшкой тоже, он говорит, и вначале, говорит, гуляешь, и как прогулка, потом идешь на таких физических силах, а потом, когда физические силы заканчиваются, они заканчиваются, уже начинается мистика. То есть, как ты идешь, почему ты идешь, что это будет. То есть, потому что вот, действительно уже тело такое вот становится, как бы так, не то чтобы слабнет, но оно, естественно, это же такая нагрузка, да, то есть, и вот тело уже непросто.
1: И если... Еще ведь и с рюкзаками идут, да, со спальниками, да, и там, да, и с, да, детьми на руках.
0: Ой, с детьми. Я сегодня видел даже одного, это без зрения человека вели, да, то есть он без глаз, прям он держится, это вот идет.
1: На крестном ходе на Великорецком, да?
0: Да, да. То есть и стар, и мал, вот особенно удивляет, да, и где-то и хром, и где-то немощный, вот. То есть, когда человек более в относительной какой-то физической такой более-менее форме, то, ну, как идет, да. А вот когда вот он с какими-то отступлениями, недочетами, с какими-то такими вещами, это очень сильно как-то влияет и поражает, конечно, такое сознание. Вот поэтому это, скажем, ну, кто-то один день идет, кто-то два, кто-то три, кто-то все 5, да, то есть это получается 90 километров идут до Великорецка и
1: это
0: возвращаются.
1: Это 180 километров.
0: 150.
1: Это... Я прочитала.
0: И 60 километров возвращаются назад, то есть получается 3 дня до Великорецка и 2 дня назад по более короткой дороге. Ну и сама, да, конечно, дорога испещрена различными трудностями, да,
1: то есть это тебе не асфальтированная дорога.
0: Да, есть немножко асфальтика, чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть, да, то есть это лесная дорога, это грязь, это какие-то лужи, это какие-то вот
1: и
0: такие...
1: И всегда она одна и та же.
0: Да. Буреломы даже какие, да, то есть прямо такие деревья, через них приходится переходить, переползать и все остальное очень внимательно. А потом на каком-то этапе получается так, что дождь обязательно присутствует, да, то есть это вот как-то Господь
1: посылает.
0: Обязательно, да, как-то вот дождь возьмите,
1: каждый,
0: да. Так,
1: раз.
0: Так, ага, все хорошо себя чувствуете, ну вот возьмите еще дождь, ага, ну вот сейчас будет хорошо, сейчас вам еще будет лучше. Вот, и... Вот когда вот это все вот так вот преодолеваешь, приходишь, говоришь, Господи, слава Тебе. Вот тут вот настолько такое благодарение, настолько такая полнота. красота, да? Господи, неужели у меня получилось? Да, неужели ты меня провел?
1: Я это
0: сделал. Неужели тебя привел? Да, да. Даже то, что я сделал, это значит,
1: меня привел. Ну, с Божьей помощью, но все равно, да, все да, равно. Да. Даже когда человек вот причастился, вот что такое причаститься? Это же трудиться надо,
0: да, конечно,
1: чтобы причаститься.
0: Конечно, да,
1: просто хотя бы воскресный день.
0: Причастие – это же не только ведь, скажем, прийти в храм и, скажем, дождаться времени, и подойти и принять святые
1: это
0: дары.
1: Это труд.
0: Да, это техническая сторона.
1: Да.
0: А ведь чтобы эта техническая сторона была, подготовка к этой, к исполнению этого
1: вот
0: всему.
1: Вот я и про это. Вот то тоже, слава
0: это,
1: Богу,
0: да,
1: за все, что ты причастился.
0: Совершенно верно, да. То есть и многие, в общем-то, как раз считают этот крестный ход и как-то поставляют как подготовка к службе, да, то есть вот кто-то готовится, читает три канона, канон причастию, канон молитвы, да, постится, идет на исповедь, да, вот такая есть подготовка, да, а есть вот такая подготовка, 150 километров с молитвой, вот такая подготовка, да, а ты готовился сегодня, да, после того потока, если кто-то спросит, а ты готовился, не знаю, можно ли назвать это, то не хочется хвастаться, сказать, что, ну, как сказать, готовился, ну, не просто готовился, да, то есть я тут в данном случае полагал все, что у меня было, да, все, что было, отдал, вот, поэтому, да, удивительное дело, в общем-то, ну, говорят, что кто один раз попробовал, да, тот уже этим всем в хорошем смысле заражается.
1: А не было иностранцев? Потому что они же знают про крестный ход великорецкий. Ну, вот в прошлые годы
0: в прошлый раз я видел француза,
1: да, он там потом такую в интернете давал речь.
0: Нет, видите, если, скажем так, я, например, лично кого-то не увидел, значит, что не было. То есть пройдет какое-то время, наверняка
1: вы
0: узнаете.
1: Узнаете. Ну, все мы узнаем, тоже узнаем.
0: Мы узнаем, да, оказывается, вот тот-то, тот-то был еще. Ну, так, все равно, конечно, многих людей видишь, когда вот это вот, ну...
1: И знакомых видели.
0: И знакомых, да, то есть, ну, не всех, конечно, потому что, ну, все-таки 30 тысяч в этот раз вроде
1: ну,
0: как...
1: написали 31 тысяча,
0: да,
1: вот. А в прошлом году 22 тысячи.
0: Да, вот, и, конечно, ну, вот всех, может быть, увидеть.
1: За Россию.
0: Да, и не получится, вот.
1: Да.
0: Но в каких-то, конечно, в какую-то часть. Вот, ну, в общем, теория прекрасная, то есть, если у кого-то получится попробовать, то есть, вот так скажем, с 3 по 8 июня всегда, то есть, это не как...
1: Одно и то же.
0: Да, всегда одно и то же.
1: Одни и те же дни,
0: с 3 по 8.
1: Каждый год.
0: Приурочен, это так еще надо сказать, к чему приурочен. Когда была обретена в 14 веке икона Николая Чудотворца, да, она была принесена в город Хлынов, впоследствии Вятка, Киров, ну, сейчас Вятка, да, возвращается
1: название.
0: Исторические имена, названия.
1: Вот, да,
0: с обещанием, что раз в год на это место, на реку Великую, Великорецк, да, эта икона будет приноситься. Вот. По, значит, по сведениям, вначале это было водное такое вот путешествие, да, то есть по воде приплывала эта икона, да, а потом впоследствии архиерей рассмотрел один из этих, что так, а почему бы это не именно не крестным ходом-то пройти с этой иконой, да, и вот уже, ну, получается, 600 плюс лет,
1: да,
0: вот
1: да,
0: такое вот, да, с гонениями связано, да, в советской власти прямо отлавливали, ловили, то есть там не так просто все было, да, людям приходилось как бы так за этих грибников, как будто мы как грибники идем, ну, что мы делаем, так вот грибы ищем, да, то есть так приходилось скрываться, прятаться, ну вот, слава Богу, уже вот получается где-то с 88-89, наверное, где-то года, да, уже все это вот возродилось, и вот так вот в таком вот виде происходит. Прекрасно, конечно, да, и организация великолепная. Единственное, что мне не хватило, как мне показалось, было бы не лишним где-то на остановках сообщать, да, людям, кто первый раз неопытен, да, что впереди. Потому что мне нескольким, значит, людям приходил, я говорил, да, что они говорят, а все уже близко, да, я говорю, вы знаете, не очень близко, вы настроитесь, потому что если вы подумаете, что вот за тем поворотом уже, да, а за тем поворотом еще не окажется завершение, да, то вы, в общем-то, можете...
1: В общем, это бесконечность.
0: Да, то есть вы настройтесь, что вот если бы где-то бы объявляли, что вот прошли столько-то, да, впереди столько-то, то-то так...
1: Это так специально Господь устроил.
0: Ну, вот для людей не малоопытных, конечно, это такое бывает.
1: Ну, конечно, это надо пережить.
0: Когда я первый раз прошел, я когда пришел в это монастырское, пришел, настолько вот я вот без сил пришел, и я еще тогда пошутил, с нами, да, значит, были наши прихожанки, говорю, девушки, сейчас покушаем назад. Они такие, ну ладно. Я тогда засмеялся, как ладно, говорю. меня если только нести, ладно, дайся назад. Они так согласны, ну ладно, да, назад, ладно. Такие, вот-вот, думаю, подвижница, а? Никаких сил. А потом еще кто-то говорит, а вот солдаты-то вот это вот, наши-то вот войну-то, да, там, не там марш-бросок 40-60 километров, потом сразу в бой. Я говорю, Господи, помилуй, да, вот какие подвиги.
1: Силы.
0: Какие подвиги, да. Думаю, тут прошел чего-то, да, и что-то, если уж не хочется о себе после этого ничего бдить, да, то есть прошел и все, и прошел, и слава Богу. Ну, а вот уже с опытом, конечно, появляется определенное, как бы, некоторое понимание. И, конечно, очень важно, что с собой взять, да, потому что и не перегрузить лишнее, не взять, да, ну и взять обязательно то, что необходимо, да, то есть поэтому вот, если это удается, да, то, ну, в общем-то, конечно, какие-то определенные, скажем, такие, ну, облегчения, что ли, да, ты себе тут обретаешь, да, потому что, ну, вот, первый раз, конечно, не без ошибок, если человек пойдет, не без ошибок, поэтому... Слава Богу за все. То есть можно так сказать.
1: Да, слава Богу за все. Вот так вот мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Самая такое замечательная молитва, которую нужно тоже привыкнуть, как Иисусову молитву.
0: Да, привыкнуть и, наверное, даже возрастать в этой молитве. Да. Возрастать, да. То есть от доверия, как мы сказали, да, от тех каких-то, может быть, скорбей, которые возникают в нашей жизни, да, то есть восходить именно к благодарению. Господи, я тебя люблю, я тебя доверяю. Скорби, которые встречаются, да, то есть они должны человека, в общем-то, так укреплять, закалять, да, и вот возводить вот в такой степени. Прекрасную степень благодарения.
1: Да. Спаси нас, Господь, дорогие наши слушатели. Это цикл бесед с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Спаси, Господь, наш эфир продолжается.
0: Спасибо, Господи, до свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувшую среду в культурно-просветительском центре «Царские» Екатеринбурга прошла торжественная церемония подведения итогов второго межрегионального этапа 21-го Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла площадкой для его проведения по Уральскому федеральному округу стала Уральская столица. Внимание экспертной комиссии, которую возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свои работы, а их 24, представили 34 участника из 6 регионов Уральского федерального округа. Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В итоге лучшие работы отправили в Москву для участия в третьем заключительном этапе. По традиции лауреаты конкурса получат награды из рук Святейшего Патриарха в рамках международных рождественских образовательных чтений. Открывая церемонию, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил глубокий смысл, заложенный в названии конкурса. Он подчеркнул: в названии конкурса вынесена главная мысль: для того, чтобы нравственного воспитать, надо быть самому нравственно чистым, а для того, чтобы духовно вдохновить ребенка, нужно быть носителем этого духа. Все это требует определенного подвига. Далее архипастырь отметил, что в представленных на конкурс работах отражен этот подвиг учителя, как и его нравственность, и его профессиональные навыки, независимо от того, сельский это учитель или учитель из небольшого города, или ученый из регионального института образования. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов высоко оценил уровень организации конкурса. Очень благодарны Русской Православной Церкви и Екатеринбургской епархии за такую активную позицию в организации проведения конкурса и того объема работы, который с ним связан. Он обратил внимание на то, что к проведению таких конкурсов есть очень большой интерес со стороны учительского сообщества. Региональный министр образования Светлана Тренихина тоже обратила внимание на развивающую ценность конкурса для самих педагогов. Она пояснила, что любой конкурс – это выход из зоны комфорта, а во-вторых, способ повысить свою квалификацию. А заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов подчеркнул, что основная миссия конкурса – поддержать педагогов, так как они занимаются самым главным – воспитанием подрастающего поколения. Ключевой момент, чтобы педагогу это было интересно, чтобы он был вовлечен в процесс, тогда и детям также будет интересно. Основная задача нашего конкурса – найти такие интересные проекты и рассказать о них, сказал отец Трифон, отметив, что в конкурсе охотно участвуют представители разных конфессий, поскольку этот конкурс религиозный. После подписания протокола состоялось награждение благодарственными письмами экспертов проекта. Затем митрополит Евгений лично провел экскурсию для гостей из других регионов по музею Святой Царской Семьи. Напомним, конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он призван выявить лучшие педагогические практики в области воспитания и укрепить взаимодействие светской и церковной систем образования. В конкурсе участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений, педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь!

архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Письма о вечном и временном. Церкви стали единственным центром братской помощи. Выслушайте главу «Город в огне». Работа производилась везде. Здесь будет сказано только о той, в которой мы, берлинцы, принимали непосредственное участие. Само собой понятно, что первая забота церкви была о чисто религиозном и духовно-нравственном обслуживании остов. Причт всех церквей был значительно расширен за счет священников, прибывших из Прибалтики, Чехословакии и других стран. Но и в увеличенном составе духовенство едва справлялось с новыми задачами. Священники разъезжали по рабочим лагерям, иногда им удавалось даже попасть к военнопленным. Они с утра до вечера соборовали, утешали, венчали, крестили, но больше же всего хоронили. Сестричество, давно работавшее уже в приходе, взяло на себя посещение больных и заботы о детях. Оно организовало детские сады, устраивало елки и многое другое. Из Берлина рассылались в провинциальные церкви и в оккупированную немцами Россию вино для причастия, свечи. В Берлине, тайком от властей, металл, военное сырье. Изготовлялись нательные крестики, печатались иконки. Православное издательство переиздало полную Библию и, кроме того, отдельными книжечками «Новый Завет» и «Евангелие от Марка». Все это раздавалось и рассылалось, разумеется, даром. О том, в каких условиях и как все это делалось, сколько раз архимандрит Иоанн смиренно принимал на себя громы и молнии из гестапо и министерства Розенберга, сколько раз господа оттуда навещали приходские учреждения, где работникам приходилось терпеть, и как изворачиваться, об этом можно еще когда-нибудь рассказать. Борьба была неравная и часто кончалась нашим поражением. Таков был результат, самый обширный из всех операций помощи – сбора насильного платья и белья для населения в оккупированных областях России. Были люди, снимавшие с себя буквально последнюю рубашку и отдававшие последний грош. Берлинцы приносили, из провинции присылали. Через несколько дней все приходские помещения были забиты вещами. Дни и ночи в подвале при церкви шла сортировка, штопка и починка, потом упаковка. Так было собрано 110 больших ящиков, которые, как мы наивно предполагали, должны были поехать в Россию. Уже велись переговоры о покупке продовольствия на собранные 23 тысячи марок. Дело оставалось только за малым, за разрешением на отставку. Когда все было готово, все великолепные ящики были забраны организацией гитлеровской зимней помощи, так она называлась, еще раз показавшей верноподданным, как заботится о них любимый фюрер. Удалось отстоять только деньги. Все это работа прихода. А кто же из русских берлинцев не имел своих собственных друзей и крестников среди земляков? Наши дамы ходят теперь без чулок и стирают одну рубашку, пока другая на теле. Остальное уехало на родину, и мы рады этому. Они нас не благодарили, они так же, как и мы, считали, что иначе и быть не может. Другое свидетельство, появившееся приблизительно через год в Православной Руси, номер 7 от 1947 года, о церковной жизни в Берлине к концу войны тоже правдиво. Приведу в выдержках и его. Первое богослужение, которое мы увидели в Берлине, было рождественское. Какая душу захватывающая стихийная картина развернулась перед нами. Собор, церковный двор, площадка перед ним — все было заполнено, наводнено бесчисленной многотысячной толпой женщин и девушек в белых платочках, мужчин, стриженных под скобку, и лишь изредка вкрапленных шляпок и проборов старых эмигрантов. Здесь, в Берлине, на краткие месяцы, полнее, чем где и когда-либо, приобщались мы к стихийной церковной жизни нашего народа. Какой изумительный подвиг совершался на наших глазах! Эти юноши и девушки, порабощенные
жесточайшей немецкой властью, угнетенная каторжной нечеловеческой работой на фабриках и заводах тоталитарной войны, они по воскресеньям, часто после бессонной ночи, проведенной на работе, спешили толпой в церковь. Им запрещалось пользоваться метро, и все-таки, торопясь в церковь, они заполняли все вагоны метро, не обращая внимания на презрительные замечания, на окрики и ругань, на частые пинки и толчки. И с самого раннего утра по воскресеньям безостановочной густой лентой шла эта родная толпа от ближайших станций метро к православным церквям. Немецкие власти не решались пойти на крайние средства и признали себя побежденными духовной жаждой этих людей. Вся церковная жизнь сосредоточивалась главным образом в соборе и в церкви святого князя Владимира на Нахатштрассе. Уже по субботам на всеночной собор был полон битком, но это еще не была та стихийная, переливающаяся через все края и меры переполненность, которая наступала на следующий день, в воскресенье с утра, когда из собора надо было удалять все сколько-нибудь хрупкое, потому что, например, однажды эта толпа своим напором раздавила дубовый стол, стоявший у стен церкви. С зари, с 5-6 часов уже начинала идти эта толпа беленьких платочков и картузов. Они торопились исповедоваться. С 5 часов утра все многочисленные иереи соборного клира, все бесчисленные священники, съехавшиеся в Берлин, множество батюшек, пришедших на богослужение из лагерей, где они сами работали как простые рабочие, в общей сложности иногда до 2-3 десятков священников по разным углам храма начинали исповедовать говеющих. Мы за границей забыли в значительной степени это драгоценнейшее свойство русской души – умение каяться, не жалея себя, ни в малейшей степени не забеливая черного с глубоким тонким чувством добра и зла. Не служившие в этот день священники продолжали исповедь в течение всей литургии. И все-таки всех желающих отисповедовать почти никогда не удавалось. Почти каждый раз приходилось прибегать к общей исповеди. Необычайность обстановки, стихийная множественность молящегося народа и очищающая душа, постоянная память смертная, смертельная опасность непрестанных воздушных бомбардировок – все это оправдывало, в общем, нежелательное явление – замену частной исповеди исповедью общей. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном. Глава «Город в огне». Причащались из 2, 3, 4, 5 чаш по 1,5-2 часа. Очень часто в это время как раз происходили воздушные тревоги, и люди подходили к святому причащению под ужасающий смертоносный грохот рвущихся воздушных мин. Во время литургии на жертвеннике вырастали гигантские груды поминальных записок, которые прочитывались всеми присутствовавшими в алтаре. Клочки серой бумаги, обрывки немецких журналов, какие-то бланки были вкривь и вкось записаны корявыми каракулями с именами, иногда простыми и ясными, Марии, Ивана, Петра, а иногда фантастическими, неузнаваемыми, Алфидипора, Авалканиды, Хидесея, иногда по-новому краткими и в церкви забавными, Маньки, Кольки, Сони, Тани. После литургии начинались требы. Крещение по 30, по 40, иногда даже по 70, по 80. Свадьбы по 20, по 25. Потом бесчисленные заочные отпевания. Немцы не позволяли хоронить остов. Их сжигали в крематориях или просто зарывали в огромных ямах, братских могилах русских и французов, поляков и голландцев, сербов, бельгийцев, латышей, итальянцев. После каждого воздушного налета вырастали во множестве такие новые могилы,
И в наших церквях под тихий безутешный плач священники вычитывали длинные списки новоприставленных рабов Божьих, ныне представившихся, творя рожденные годами нашего черного безвремения новый церковный чин заочного отпевания. Все это было так. Наряду с великими грехами и преступлениями война открывает и несравнимое с мирным временем самоотвержение и одухотворение людей. Исполнялось слово: когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Письма о вечном и временном. Продолжение следует. Вы слушали главу «Город в огне».

0: Конечно, мы тогда сопоставляем, и мы чаще ходили в библиотеки, больше читали. Вот. Но есть дети, которые зачитываются и сегодня.
1: Их меньше, к сожалению. Но есть, есть.
0: Проблема в том, если говорить о подростках, что у них исторически клиповое мышление развитое. Потому что ребеночек буквально еще лежит поперек кровати, он уже слышит наше радио, он уже видит, что родители с телефонами играют, и он уже тянется к телефону после погремушки или вместо погремушки. И таким образом он видит бесконечную ленту коротких видео, мгновенную смену кадров, и мозг ребенка с младенчества привыкает к быстрой смене впечатлений. А что такое текст книжный? Это плоскостной текст. Да, в детских книгах много есть картинок. Они плоские, они не объемные. А когда дети потом еще идут на какие-то мероприятия, развлекательные центры, где у них 3D, 5D, 7D, еще лапшу на уши им повесят, польют, подуют, они привыкают к этому экшену, они привыкают развлекаться. И если сейчас действительно в нашей действительности даже у взрослых читательская мышца атрофировалась, то что говорить о тех детях, о тех подростках, которые с младенческого возраста не тренировали чтецкие навыки?
1: Даже, знаете, вот сейчас у меня мысль пришла в голову такая, я ведь по себе заметила это, хотя много читающий человек выросла с книжкой, потому что у нас просто мы так развлекались книгами, да, что у нас там 1-2 канала было. Фильм посмотрела 60-го года «Дикая собака Динго». Я начала смотреть, и я понимаю, или «Белый бим, черное ухо», вот наша же классика, да, я понимаю, мне не хватает динамики, кажется, ну почему так медленно развивается сюжет, мы же привыкли к другой скорости уже, даже мы взрослые, что о подростках говорить. Но тогда вопрос, что же тогда вообще делать? Потому что все-таки чтение – это важно, аналитическое мышление – это важно, и умение работать с информацией – это все-таки, мне еще кажется, это основа выживания человечества.
0: А вот я сейчас у вас услышала умение работать с информацией. И вот как раз клиповое мышление, как раз вот это гаджеты, это работа с информацией. Это не чтение художественных книг для размышления, для воображения, создания образа, фантазии, развития критического мышления, развития нейронных связей подростка. И вот именно художественно, ну, пускай даже это художественно-исторический, художественно-документальный какой-то текст, но если он зацепляет подростка, если создать атмосферу, в которой читать удобно, но еще и читать не стыдно, потому что мы знаем, что сейчас дети читают несколько медленнее, несколько больше ошибок у них.
1: Техника чтения ниже, чем, допустим, у нашего же поколения. Потому что я помню, нас там измеряли технику чтения, что там 200 слов в минуту. То есть у нас же прямо была практика
0: такая. Во втором, в третьем классе,
1: да,
0: в четвертом.
1: Да, читать вслух. То есть мне всегда говорили, надо, ну, первый класс, час, если в день ты будешь читать вслух, час в день, у тебя будет прекрасная техника чтения и речи. И мы это все практиковали, то есть букварь, там детские книжки, мы же все это делали. Сейчас-то так ведь нет такого.
0: Поэтому взрослые озабоченные, взрослые социально ответственные сейчас развивают чтецкие клубы.
1: Интересно, какой формат? А что это за формат такой, чтецкий клуб? И вот, мне кажется, это что-то, не знаю, новое, не новое, но я сама с таким не сталкивалась.
0: Хорошо забытое старое.
1: Хорошо забытое старое.
0: Это клуб, где читают. И причем это не урок литературы, где программное произведение. Здесь нет оценок. Ребята собираются, чтобы читать вслух, обсуждать прочитанное. Иногда читают по ролям, иногда по кругу, иногда просто слушают. И это возвращает к нашей древней традиции устного слова, когда книги не читали молча, читали громко, читали в кругу семьи. И сейчас, вот, если брать у нас в Свердловской области, уже более 300 школьных литературных клубов зарегистрировано. И они открыты в рамках федерального просветительского проекта «Чтецкие программы». Ну, общество знания открыло их. Ребята не только читают, они учатся.

0: писать рецензии, эссе, комментарии, отклики по прочитанному. И пишут даже стихи, встречаются с писателями, с журналистами, с актерами. Ну и я вот уже в Каменск-Уральский ездила, в Исток, встречалась с прекрасными детьми. Я вам скажу, что они читают. И даже руководители этих клубов отмечают, что распространенное мнение, что подростки не читают, ошибочно. Просто им нужно создать комфортную атмосферу и дать правильную книгу.
1: Где именно находятся такие чтецкие клубы? То есть это приместно библиотеке он может, да, находиться? Как искать-то, где вот нам их вообще родителям-то?
0: Ну, они в школе сейчас. То есть это образовательно-просветительская программа вот, от Всероссийского общества знания. И я еще могу даже сказать, что у нас в Екатеринбурге был чемпионат по чтению вслух, страница 25. И он проходил среди подростков 14-17 лет, где участники читали без подготовки отрывки из книг и читали на время. Это было очень азартно. Так что чтение, движение за чтение идет и растет. И это хорошая новость.
1: А, то есть надежда, что все-таки в школе будут какие-то нам конкурсы, да, предлагать, что почитайте, поучаствуйте. Вот об этом, да, речь идет.
0: Ну да, то есть, но там должен быть активный учитель литературы, библиотекарь или там, ну, куратор этого клуба, руководитель.
1: То есть нам просто родителям подключаться, вот если что-то пришло от классного руководителя, потому что иногда бывает не всегда вникаешь, столько чатов, а там предлагают что-то почитать там, и это может быть как раз вот этот чтецкий клуб. А что читают в таких клубах? То есть можно ли как-то нам, родителям, использовать вот этот материал и, может быть, дома самостоятельно с детьми что-то пройти, там, не знаю, позаниматься, там,
0: в изучать? Рамках чтецких программ общества знания есть презентации, есть материалы, все есть. Вот, допустим, я читала по заявке руководителя клуба. Программа там у них была «Неразменный рубль Лескова». Лесков, кстати, он автор, христианин, христианских ценностей, духовно-нравственная культура. И как раз мы говорили об этом на следующий день после Пасхи. Надо сказать, в Истоке у нас есть только школа, центр образовательно-культурный, и храм небольшой. Все, нету ни дворцов культур, ни кружков, ничего. И поэтому дети, они читают, они активные дети, они были подготовлены, они вовлекались вот в наш, ну, интерактив, у нас там актерская программа была сходу, мы там интерактивно

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Начались торжества к 600-летию Соловецкого монастыря, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии. Торжества, посвященные 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, прошли в Казанском кафедральном соборе. Молебен совершил епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении клириков собора и Александра Невской лавры. Владыка огласил приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. Символично, что конференция проходит в стенах Казанского кафедрального собора, где 36 лет назад были обретены святые мощи преподобных Зосимы, Саватии и Германа, основателей Соловецкого монастыря, сказано в частности в послании. «Шесть веков – это не просто хронологическая дата, это стояние в истине». Название конференции «Память вечна» звучит сегодня как молитва и как призыв к современным людям. Ведь память – это не только сохранение архивных материалов и реставрация стен, но и восстановление прерванной связи времен, благоговейное воспоминание подвига и тех, кто внес свой вклад в то, чтобы Соловецкая обитель стала духовным оазисом в этом мире, и тех, кто был сослан в это место, ставшее Голгофой для тысяч и тысяч людей в трагические годы гонений на веру 20 века. Наша задача – сохранить и передать потомкам живое наследие преподобных Зосимы, Саватия и Германа, молитвенников и мучеников соловецких. Было также зачитано приветствие губернатора Александра Беглова. С приветственным словом выступил председатель Совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц. «Обитель стала для нас примером духовных подвигов. И радостно, что благодаря конференции мы сможем прикоснуться к ее истории», — сказал епископ Вениамин. «Благодарю всех за молитву и желаю, чтобы сегодняшняя конференция открыла нам неизвестные доселе стороны жизни этой прекрасной обители. Надеюсь, для тех, кто еще не соприкасался с историей архипелага, конференция послужит стимулом к посещению Соловецкой обители», — сказал владыка Вениамин. В крипте была открыта планшетная выставка, посвященная Соловецкому архипелагу. С докладом об истории Соловецкого монастыря выступил председатель приходского совета собора протоиерей Александр Пашков. Он начал с древней истории этих мест и рассказал, что первые иноки появились на Соловках в начале 15 столетия. Труды соловецких монахов превратили языческий край в средоточие православия на русском севере. Основанные В 1436 году монастырь со временем стал одним из самых известных и почитаемых в России. В монастырских святцах более 50 имен подвижников благочестия, совершавших свой духовный подвиг на Соловках. Мы почитаем основателей монастыря, преподобных Зосиму, Саватии и Германа, анзерских чудотворцев Елиазара и Иова, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, который почти 30 лет прожил в монастыре, 18 из них в качестве настоятеля. Из соловецких постриженников вышли патриархи Иоасав I, 6 митрополитов, несколько архиепископов и епископов. Обитель была не только духовным, но и культурным, экономическим центром. Коснулся отец Александр и драматических страниц в жизни обители, так называемого «Соловецкого сидения» 1668-1676 годы, бунта братьев против реформ патриарха Никона. Участвовали монахи и в военном противостоянии, защищая северные рубежи страны. В 1854 году во время Крымской войны английские суда 9 часов обстреливали монастырь, и братья под руководством настоятеля архимандрита Александра Павловича отстояла обитель. 20 августа 1992 года произошло знаменательное событие — возвращение на Соловки мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа. В 1925 году мощи были вскрыты, но до 1939 года оставались на территории монастыря и помещались в антирелигиозном музее. Андрей Гоц рассказал также, что фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага с 2018 года воссоздает объекты культурного наследия монастыря и строит инфраструктуру. К юбилейному 2029 году основные работы планируется завершить. Торжества, посвященные 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, прошли в Казанском кафедральном соборе. Вы слышали выпуск новостей. Хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 19 июня по новому стилю или 6 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память. Преподобно-мучениц 3 века дев Архилаи, Феклы и Сусанны, преподобного Виссариона, чудотворца египетского 4-5 века, преподобного Илариона, нового игумена 9 века, святителя Ионы, епископа Великопермского 15 века, преподобного Паисия Угличского, игумена, почившего в самом начале XVI века, преподобного Ионы Климецкого, подвижника 15-16 века, преподобного исповедника Рафаила Шейченко, иеромонаха, почившего в 1957 году. Прославляется икона Божией Матери Пименовская. Именинников мы сугубо поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем русского святителя 15 века Иону Великопермского. Он был пятым епископом пермским. После кончины великого просветителя Пермского края, святителя Стефана в 1396 году, преемником владыки Стефана стал епископ Исаакий, проводивший большую часть своего времени в Москве и недолго находившийся на Пермской кафедре. Апостольские труды святителя Стефана продолжили святители Герасим и Петерим, но оба они приняли мученическую смерть, исполняя свой архипастырский долг. Вскоре, после убиения отрядом вагульского князя Осыки святителя Петерима, митрополит московский и всея Руси Иона рукоположил благочестивого инока с таким же именем Иона в епископский сан. В 1455 году епископ Иона прибыл в Усть-Вымь, главное селение обращенных в христианство зырян, где еще в 1383 году святым Стефаном была учреждена кафедра при построенном им храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Принимая место, обогренное кровью двух его предшественников, святитель Иона, безусловно, понимал, какие трудности он встретит на своем архипастырском пути. Время междоусобиц уже проходило, и великий князь Василий Васильевич Темный еще в Москве обещал святителю защиту и покровительство. Присланная им сильная московская рать около 1460 года установила в пермских пределах относительное спокойствие, усмирив при этом вятскую вольницу, принимавшую участие в грабежах поселений зырян и убийстве святителя Петерима. В случае же набегов полудиких племен вагулов Новгород и Устюг были обязаны по первому требованию пермского епископа оказывать ему военную помощь. Заручившись такой поддержкой, святитель Иона смог все свои силы направить на укрепление Пермской церкви. Главным делом жизни святителя стало дальнейшее просвещение наиболее упорно державшихся верований небольших, но очень воинственных народностей Великой Перми – остяков и вагулов. Являясь соседями уже крестившихся зырян, они врывались в их поселение, грабя и принуждая жителей отказываться от истинной веры. В 1462 году епископ Иона был вызван на прения о вере, которые проходили в Уросе, владении пермских языческих князьков. Одержав убедительную победу над главными пермскими волхвами, святитель сумел зажечь светом Христовой истины сердце одного из наиболее влиятельных в тех местах князей. С помощью этого князя, нареченного во святом крещении Михаилом, епископ Иона приступил к искоренению языческих кумиров и идолов. За несколько лет проповеди Слова Божия епископ Иона окончательно обратил в христианство народы Великой Перми. На местах идольских капищ, куда народ привык стекаться для жертвоприношений, святитель строил храмы и открывал при них школы для обучения детей. Из Усть-Выми им были вызваны опытные и знавшие местные обычаи священники, способные продолжить дело просвещения новообращенной паствы. Деятельную помощь пермскому епископу оказали иноки Троицкой Печорской пустыни. Долгое время они выполняли обязанности приходских священников для христиан, живших на реке Печоре. В главном поселении Перми, Чердыни, епископ Иона основал монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова, на устройство которого, так же, как и на строительство храмов, щедрые пожертвования делали жители Устюга и Новгорода. В 1468 году пермские земли пострадали от набега казанских татар. Святитель Иона, не щадя своих сил, старался помочь пострадавшим. Успешная архипастырская деятельность святителя Ионы укрепила его авторитет среди иерархов Русской Православной Церкви. В 1459 году он был призван в Москву, где принял участие в соборе, в частности, в составлении послания литовским епископам о хранении верности православию. За несколько лет до блаженной кончины, предчувствуя ее близость, святитель Иона стремился побывать в каждом, даже самом отдаленном месте своей епархии, чтобы словом назидания укрепить новообращенных в христианской вере, предостеречь их от опасности возвращения к языческим привычкам и обычаям. 15 лет длилось святительское служение в Пермской земле владыки Ионы, и 6 июня 1470 года он мирно отошел к Господу. По свидетельству летописца, положено бысть святое тело Его на усть выми, в Его епископии, близ мощей святых в церкви, по левую сторону Герасима и Петерима, епископов усть вымских, чудотворцев, и где же все три вкупе почивают и чудеса творят, и исцеления различные подают с верою приходящим. Однако летом 1936 года Благовещенский храм вместе с пределом всех святых был взорван безбожниками. И с тех пор полвека святое место пребывало в запустении. Летом 1995 года на месте, где стоял Благовещенский собор, были проведены археологические раскопки, но мощи обретены не были. Ныне над примерным местом захоронения святителей стоит лишь часовня. Святителю, Отче Ионе, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Дорогие наши слушатели, в нашем эфире прозвучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

Жития святых Екатеринбургской епархии. Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. В годы Первой мировой войны трудов у великой княгини прибавилось. Необходимо было ухаживать за ранеными в лазаретах. Часть сестер обители были отпущены для работы в полевом госпитале. Первое время Елизавета Федоровна, побуждаемая христианским чувством, навещала и пленных немцев, но клевета о тайной поддержке противника заставила ее отказаться от этого. В 1916 году к воротам обители подошла разъяренная толпа. Они потребовали выдать германского шпиона, брата Елизаветы Федоровны, якобы скрывавшегося в обители. Настоятельница вышла к толпе одна и предложила осмотреть все помещения. Господь сохранил ее. Конный отряд полиции разогнал толпу. Вскоре после февральской революции к обители снова подошла толпа с винтовками, красными флагами и бантами. Сама настоятельница открыла ворота. Ей объявили, что приехали, чтобы арестовать ее и предать суду, как немецкую шпионку, к тому же хранящую в монастыре оружие. На требование пришедших немедленно ехать с ними, великая княгиня ответила, что должна сделать распоряжение и проститься с сестрами. Она собрала всех сестер обители и попросила отца Митрофана отслужить молебен. Потом, обратясь к революционерам, пригласила их войти в церковь, но оставить оружие у входа. Они нехотя сняли винтовки и последовали за настоятельницей в храм. Весь молебен Елизавета Федоровна простояла на коленях. После окончания службы она сказала, что отец Митрофан покажет им все постройки обители, и они могут искать то, что хотят найти. Конечно, они ничего не нашли, кроме кельи сестер и госпиталя с больными. После их ухода Елизавета Федоровна сказала сестрам: «Очевидно, мы недостойны еще мученического венца». В одном из ее писем того времени есть слова: «То, что мы живем, является неизменным чудом». Никакого озлобления или осуждения не было у нее против безумств толпы. Она говорила: «Народ – дитя. Он не повинен в происходящем. Он введен в заблуждение врагами России». Об аресте и страданиях царская семья наговорила: «Это послужит к их нравственному очищению и приблизит к Богу». Весной 1917 года к ней приехал шведский министр по поручению кайзера Вильгельма и предложил ей помощь в выезде за границу. Елизавета Федоровна ответила, что решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. Никогда не было на богослужениях в обители столько народа, как перед Октябрьским переворотом. Вся жизнь в стране рушилась, и в этом зловещем хаосе растерянные люди невольно спрашивали себя: «Ну как жить дальше?» И немало москвичей нашли ответ на этот страшный вопрос в церкви. Марфо-Мариинская обитель, как и раньше, была островком любви, где каждый мог рассчитывать на помощь. Люди шли не столько за тарелкой супа или лечением, сколько за утешением и советом Великой Матушки. Елизавета Федоровна всех принимала, выслушивала и укрепляла. Первое время после Октябрьского переворота Марфо-Мариинскую обитель не трогали. Напротив, сестрам оказывали уважение. Два раза в неделю к обители подъезжал грузовик с продовольствием, привозили черный хлеб, вяленую рыбу, овощи. Из медикаментов выдавали в ограниченном количестве перевязочный материал и лекарства первой необходимости. Все вокруг были испуганы. Покровители и состоятельные дарители теперь боялись оказывать помощь обители. Великая княгиня во избежание провокаций почти не выходила за ворота. Сестрам также было запрещено выходить на улицу. Однако установленный распорядок дня обители не менялся, только длиннее стали службы и усерднее молитвы сестер. Отец Митрофан каждый день служил в переполненной церкви божественную литургию, было много причастников,
Некоторое время в обители находилась чудотворная икона Божьей Матери, державная, обретенная в подмосковном селе Коломенском. Перед иконой совершались соборные моления. После заключения Брест-Литовского мира германское правительство добилось согласия советской власти на выезд великой княгини Елизаветы Федоровны за границу. Посол Германии дважды пытался увидеться с великой княгиней, но она не приняла его и категорически отказалась уехать из России. Она говорила: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня». Приведем отрывки из писем великой княгини близким людям. «Господь опять своей великой милостью помог нам пережить дни внутренней войны. И сегодня я имела безграничное утешение молиться и присутствовать на божественной службе, когда наш патриарх давал благословение. Святой Кремль с заметными следами этих печальных дней был мне дороже, чем когда бы то ни было. И я почувствовала, до какой степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не ведают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто крат больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Россия не может погибнуть. Но великой России, увы, больше нет. Но Бог в Библии показывает, как Он прощал свой раскаявшийся народ и снова даровал ему благословенную силу. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем и увеличивающееся раскаяние людей, умилостивят Преснодеву, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии» великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Продолжение следует.

0: Детям о Боге.
1: Борис Ганага. Детям о душе.

Одному мальчику захотелось покататься с горки на санках. И санки есть, и гора недалеко, да родители не отпускают. Боятся, что заразится от сверстников чем-нибудь опасным для души. Насмотрится дурных примеров или слово скверное услышит, а оно как семя. Полежит, полежит, да и вырастет. И начнет хороший мальчик говорить грубости или поступать не по заповедям любви. Детская душа как поле вспаханное, и доброе семя, если в него попадет, прорастет, и сорняк любой. Вырвать же осот, когда он колючим станет, непросто. Вот и оберегали своего ребенка родители, чтобы с высот детской чистоты не скатился он в пропасть греховную. Но мальчик есть мальчик, покататься так хочется. А тут пришло время Великого Поста. Народ в те времена строго соблюдал пост. Даже на гору ледяную детвору не пускали, палкой ее загораживали, чтоб не катались. И решил Ганя, что теперь можно, так как там никого. Взял санки и на гору. Но может ли получиться что-либо доброе без благословения родителей и их разрешения? Да и Господь не позволяет Великий пост забавами заниматься. Раньше, когда люди Бога не забывали, даже театры в эти дни закрывали. Народ усердно молился, больных навещал, нищим помогал, священные книги читал и в церковь ходил. Но мальчуган, нарушив вековые обычаи, решил по-своему поступить. Помчался он с ледяной кручи и налетел на ту самую палку, что гору закрывала. Да не просто на палку, а на гвоздь, торчащий из нее. И штаны порвал, и новые валенки пропорол, и ногу поранил. Кровь бежит, больно. Но больше всего мальчик боялся маму огорчить. Как только он что натворит, мама становится на колени перед иконой со слезами и молится: «Господи, я вымолила у тебя сына, а он шалит, не слушает. Что мне с ним делать? И сам погибнуть может, и меня погубить. Господи, не оставь, вразуми его». Гане было жалко маму. Не мог он выносить ее слез, подходил и шептал: «Мама, мамочка, я больше не буду». Видя, что она продолжает просить Бога, сам, встав рядышком, начинал молиться. «Теперь мама так переживать будет», — думал Ганя. «Что же делать?» Забрался мальчик на сеновал и стал молиться святому Симеону, чудотворцу верхотурскому. Его почитают по всей Сибири. Молился Ганя с сокрушением сердечным, плакал, обещал исправиться. Еще дал обет сходить пешком на поклонение к праведному Симеону Верхотурья. А путь этот не близкий, молился горячо, устал и незаметно уснул. Во сне подошел к нему старец, лицо строгое, но взгляд приветливый. «Зачем меня звал?» – спрашивает. Ганя, не просыпаясь, отвечает: «Исцели меня, угодничий Божий! А в Верхотурье сходишь?» «Схожу, непременно схожу, только ты исцели меня, пожалуйста, исцели!» Прикоснулся к больной ноге святой старец, провел рукой по ране и исчез.

Проснулся Ганя от сильного зуда в ноге. Посмотрел и ахнул. Рана зажила. Встал мальчик и стал трепетно и радостно благодарить чудотворца. А через несколько лет пошел Ганя с богомольцами в Верхотурье на поклонение святому. Накануне во сне он увидел дорогу, по которой предстояло идти деревни, леса, реки. По той дороге и пошли. Семь дней богомольцы были на святом месте. Когда уходили, Ганя подал новые медные пятачки страннику, очень похожему на того старца, который являлся ему во сне и исцелял его. Странник тихо сказал Гане: «Монахом будешь», — сказал и скрылся в толпе. Прошли годы. Ганя стал монахом, архимандритом Гавриилом. Бог даровал ему познать высоту Божественного Духа. К нему шли за духовным советом тысячи людей, и всем он помогал спастись от гибельной пропасти греха. Как хорошо, что родители оберегали его от зла, потому-то он до последнего дыхания был ласков с людьми. Теперь он в горнем мире молится

Подарок. В аэропорту перед полетом пассажиров пропускают через особые ворота. Если кто-то захочет пронести в самолет бомбу или гранату, раздастся предупреждающий звонок. Охрана схватит человека, замыслившего недоброе, и не даст ему взлететь в небо. Так и в Царство Небесное, где ожидают каждую чистую душу, не пропустят того, кто затаил зло в своем сердце. Чтобы нас не задержала небесная охрана и не запретила полет нашей душе, заглянем в нее сами и посмотрим, какими желаниями и мыслями мы живем. Как-то одну девочку спросили: «Что ты больше всего любишь делать?» Не задумываясь, она ответила: «Дарить». Все время, свободная от уроков и домашних дел, она старается дарить людям радость. То какому-нибудь малышу игрушку смастерит или варежки свяжет, то старушке-соседке продукты из магазина принесет. Она и сама как подарок. Смотришь на нее, и мир становится светлее. Таких охрана в небесное царство охотно пропустит. Других радовала. Теперь лети, сама радуйся. Дари людям радость, милая.

контрольная. Это теперь, дружок, время такое. Хочешь носить крестик, носи. А ведь бывало же, было, когда за крест Христов живыми в клетке к зверям бросали. Десятки тысяч зевак замирали, ожидая кровавого зрелища. 20 веков назад каждый выбирал, куда ему идти: в клетке на растерзание или на трибуны цирка. Но тихий отрок, сам идя на муки, перекрестился, слыша грозный рык, прижал к груди крестообразно руки, на небо поднял просветленный лик. И царь зверей, подняв завесу пыли, раскинулся, рыча, у детских ног. И точно гром трибуны возгласили: велик и славен христианский Бог. В 20 веке уже по-другому потешались над верующими. Заметят у ребенка крестик и давай улюлюкать всем классом. И не просто глумились, а и ссылали вместе с родителями в места дальние, откуда мало кто возвращался. Даже в школах диктанты устраивали, чтобы в душу заглянуть, в кого она верует. Рассказывала одна мама про сына. Андрюша мой в то время учился в 7-летней школе, ему было 12 лет. Преподаватель русского языка объявил, что будет диктант, и прочел заголовок: «Суд над Богом». Андрюша положил перо и отодвинул тетрадь. Учитель увидел и спрашивает его: «Ты почему не пишешь?» «Я не могу и не буду писать такой диктант». «Но как ты смеешь отказываться? Садись и пиши». «Не буду. Я тебя к директору поведу». «Как хотите, исключайте меня, но суд над Богом я писать не буду». Учитель провел диктант и ушел. Вызывает Андрюшу к директору. Тот с удивлением на него смотрит. Небывалое явление. 12-летний мальчик и так тверд и непоколебим. Директор, видимо, имел еще где-то в глубине искру Божию и не решился ни о нем, ни обо мне, как матери, заявить, куда следует. Только сказал: «Ну и храбрый же ты, иди». Что я могла сказать моему дорогому мальчику? Я обняла его и поблагодарила. В свое время это ему припомнилось. И в 33-м году он был сослан в первую ссылку в возрасте 17 лет. Ныне другие времена. Хочешь носить крестик? Носи. Однако долго ли эти времена продлятся? Не заставит ли вскоре вновь душу выворачивать, в кого веруешь, и вновь будут диктовать свое? Вспомним ли мы тогда слова Господа: «Верующий в меня имеет жизнь вечную»? Да укрепит тебя душе Всевышний, когда настанет наш с тобою срок. Одно бы только нам тогда услышать: велик и славен христианский Бог.

как все. Была девочка Маша, как все. Все друг друга кличками обзывают, и она. Все ругаются, и она. Правда, скверные слова говорить ей не хотелось. Они застревали у нее в горле. Но раз все, то... Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была у него черная громадная борода. Вот деревенские ребята и прозвали его Бородой. Ничего, казалось бы, в этом оскорбительного нет, да ведь у всякого человека имя есть в честь святого, чтобы был ему защитником и примером. С именем человек неразрывно связан. Когда кто из злых людей хотел уничтожить в человеке самое сокровенное, святое, тогда вместо имени давали либо номер, либо кличку. Иногда и дети по неразумию так поступают. Идет кузнец по улице, а ребятишки крикнут «Борода!» Язык покажут и утекать. Иногда даже камни ему вслед бросали. Маша тоже бросала, правда, камушек поменьше выбирала, но бросала, раз все, значит, и она. Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был новый в деревне, ни с кем близко еще не успел познакомиться, а тут дети ему в спину камни бросают, дразнятся. Конечно, обидно. Втянет он в себя голову, сутулится и уйдет опечаленный к себе в кузницу. Однажды Маша рассеянно стояла в церкви. Смысл божественной службы пролетал мимо нее, будто кто-то заткнул ей уши. И вдруг Господь вернул ей слух, до ее внимания долетели священные слова. «Всякий, ненавидящий ближнего своего, есть человека-убийца». Задумалась девочка и испугалась. «Это же обо мне! Что же я делаю? За что Бороде язык показываю? Зачем камни в него кидаю? За что не люблю? А если бы со мной так?» И еще поразили ее слова Господа, сказанные священником во время проповеди. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Решила Маша начать жить по-новому. Как встретит кузнеца, улыбнется, назовет по имени-отчеству, поклонится, здоровья пожелает. И кузнец при виде Машеньки улыбаться стал. Вся суровость куда-то пропала. Даже Машиным родителям сказал: «Девочка у вас замечательная». Заметила деревенская детвора, как Маша с кузнецом приветливо разговаривает, и тоже с ним здороваться стала. Как-то раз всей гурьбой к нему в кузницу нагрянули. Тот их ласково принял, показал, как работает, и даже дал попробовать всем желающим. На прощание каждого пряником угостил. Так они и подружились. А Машенька с тех пор перестала быть как все. Скорее, все стали как Машенька, как ее Бог научил

поэт Владимир Солоухин писал: «Здравствуйте». Что особого тем мы друг другу сказали? Просто «здравствуйте». Больше ведь мы ничего не сказали. Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? Отчего же на капельку радостней сделалось в мире?

0: Вы слушали цикл «Детям о Боге», Борис Ганага, «Детям о душе».
1: В Екатеринбурге 17 часов.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире новости. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий принял участие в торжественном собрании в честь Дня России, которое прошло в Доме дворянского собрания. Традиционно в этот день состоялась церемония вручения губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым государственных и региональных наград лучшим представителям Тульской земли, воинам-участникам специальной военной операции, труженикам, деятелям науки и культуры, здравоохранения и образования. В приветственном слове к собравшимся глава региона обратил внимание на то, что 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. Губернатор отметил, что во все времена Тульская область была родиной настоящих патриотов, защитников Отечества, выдающихся и талантливых мастеров, которые ковали победу в тяжелые годы испытаний, создавали промышленные традиции, закладывали основы культурного и духовного наследия, составляющие гордость Тульской земли. Сегодня наши земляки продолжают эти славные традиции. Работники тульских оборонных предприятий трудятся круглосуточно. Каждый станок, каждый патрон, каждая ракета – это вклад в нашу общую победу, сказал Дмитрий Миляев, обращаясь к работникам оборонной промышленности. В этом зале потомки оружейников, которые ковали славу Тулы еще в годы Великой Отечественной войны. И сегодня вы с честью несете эту высокую марку оружейной столицы России. Губернатор также отметил значимость мирных профессий и поблагодарил медиков, учителей, волонтеров за их ежедневный труд на благо государства и общества. Россия – это не только территория и флаг, это миллионы людей, которые работают, служат, растят детей, защищают Родину, строят города и сами формируют ее будущее. С особыми словами благодарности и поздравления с Днем России Дмитрий Миляев обратился к тем, кто отстаивает в настоящее время суверенитет Российской Федерации, стоит на защите ее национальных интересов. Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята не просто сражаются с противником и повторяют подвиг дедов и прадедов. Они сражаются за то, чтобы и в следующем году, и на десятки, сотни лет вперед наши дети имели возможность отмечать этот важный праздник – День России. Ежедневно они совершают подвиг во имя наших детей, наших семей, во имя всех нас. Отдельно хочу поблагодарить силы ПВО России, противовоздушной обороны России, которые защищают наше небо, дают покой и уверенность, а также сотрудников правоохранительных органов за то, что они в этих непростых условиях поддерживают порядок, восстанавливают справедливость и борются с терроризмом. В завершении торжественной церемонии глава региона поздравил с праздником всех жителей Тульской области, пожелав добра, семейного счастья, благополучия и скорейшей победы. Тула – оружейная столица России. Наш выпуск продолжается. В праздник всех святых земли русской архиепископ Якутский и Ленский Роман встретился с мастером колокольного звона Николаем Покрамовичем, город Санкт-Петербург. Владыка вручил гостю награду, благословенную архиерейскую грамоту, а также поблагодарил за труды по настройке колоколов Преображенского, Всехсвятского и Крестовоздвиженского храмов города Якутска. Дорогие братья и сестры, обращаем ваше внимание на следующую нашу информацию. – Итак, 20 июня 2026 года, это будет суббота, по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Знамение Верхнетагильское» из города Кировграда в поселок Шурала. В 8 часов утра Преосвященный Владыка Мелитон совершит божественную литургию в храме преподобного Амбросия Оптинского города Кировграда. По завершении богослужения архипастырь возглавит торжественное крестное шествие со святыней до храма святого благоверного князя Александра Невского поселка Шурала. Традиция летних крестных ходов с иконой знамения Верхнетагильское, прерванная в годы советской власти, была возрождена в 2004 году. Образ, явленный в 1709 году, является одной из величайших святынь Среднего Урала и главной святыней Знаменского храма города Верхнего Тагила. Приглашаем всех желающих принять участие в молитвенном шествии. Дорогие наши слушатели, это были новости. Всех хранит Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфир. Сегодня в цикле передачи «Гость в студии» я представляю вам Сергея Геннадьевича Тумакова. Сергей Геннадьевич – чтец на клиросе храма Знамения города Верхнего Тагила. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Евгения.
1: У нас так получается, что бывают совершенно удивительные моменты, когда люди приходят неизвестные в нашу студию, да, и мы вообще никогда не встречались раньше. И мы с вами очень много, я считаю, поговорили до нашего эфира, и вы, конечно, очень такие важные, на мой взгляд, вещи рассказали о своей жизни, скорбные такие обстоятельства. И я поняла, что даже речь не о тех песнях, которые вы сегодня нам принесли в студию, которые вы написали, и тоже как-то вы их чудесным образом в себе как-то вот воспроизвели, а как раз вот тот путь, который вы интуитивно, может быть, вот как-то двигались к Господу Иисусу Христу. И я думаю, что сейчас даже не надо рассказывать так о своей жизни много, а я хотела бы вас спросить о том, как вы полежали в больнице. Вот расскажите, мы начнем прям нашу беседу с вами, как вы полежали в больнице и что вы там почувствовали. А потом продолжим наш разговор с теми людьми, о которых вы рассказывали, и как это на вас подействовало.
2: Вы знаете, ну, волей судеб заболел, попадаю в областную больницу номер один, меня определяют в палату, где лежат разные люди совершенно разных сословий, совершенно разных взглядов. И вот мне было интересно, как они вообще себя чувствуют в этой истории. Но вот понимаете, я даже всегда думал, болезнь людей, в общем-то, не то чтобы они стали все практически в какой-то мере... Один был прокурор, другой был связан с, не очень, так сказать, с прямыми такими хорошими делами. Один был водитель скорой помощи, один был, который устанавливал вышки и обеспечивал связи, вот Билайн и все остальное. Разные люди, разные...
1: еще вы говорили, что иностранец какой-то.
2: Да, один иностранец, камерунец лежал, который... значит,
1: он по-русски говорил?
2: Он с трудом, но говорил. Угу. Он говорил на французском, угу. Частично понимал на английском. Вот он лежал, он всегда поворачивался и говорил: «Здравствуйте». Я обычно: «Доброе утро», эти говорим, да, вот он интересный человек. И меня вот интересовало, все, значит, все разные люди, но вот эта боль, которая существовала, а все сильные...
1: Реальная боль.
2: Реальная физическая боль. Даже люди не могли дойти до туалета и просили, чтобы друг друга поддерживали, донести. Или же мы приносили, после операции приносили пищу прямо в саму палату, потому что не всегда сестры успевали. И вот какое-то вот единение получилось. И у меня вот, как бы вот я лежал, не хотелось бы, так сказать, и у меня вот, не знаю, с чем, у меня стали появляться, вот в голове просто музыкальные, знаете, вот звуки. Они постоянно появлялись, и я стал их напевать даже. И подумал, а не записать ли мне их? Я пропел их на телефон, и потом уже вот я, поскольку я, играя на гитаре, их сумел воспроизвести, и потом отдал нашему аранжировщику, знаменитому в Новоуральске, Александру Боброву, он мне все обработал, эту песню. Ну, слова они рождались. Первый куплет родился очень легко, как бы, да, на... А остальные два куплета пришлось...
1: Это вы сейчас про какую говорите?
2: Это именно песню? Про пасхальную.
1: Про пасхальную,
2: да. Пасхальная песня. И вот она была создана. И я подумал, а почему бы мне еще песнь, именно связанную со страданиями креста, Христа на кресте? И у меня была музыкальная, так сказать, зарисовка. Я тоже отдал Александру Боброву, он написал, в смысле, обработал эту музыку. И я уже к этой музыке стал сочинять стихи. Это была долгая, в общем-то, история, где-то мне пришлось, наверное, месяца три все это дело писать. Ну вот, вот такая как бы предыстория.
1: Скажите, Сергей Геннадьевич, а вам важно, чтобы ваши песни звучали? Или вы считаете, что это вот просто как-то что-то родилось в душе, и вот раз вы это почувствовали, значит, это нужно, ну, каким-то образом осуществить? Или вам важны ваши отношения с Господом, духовный ваш путь? Вот как вот ваше творчество, вот это же вы же как бы не профессиональный человек. Это просто вот родились вот эти песни, когда вы испытывали боль и ходили вот по больнице ночью, в 3 часа ночи, и что-то там вот у вас такое вот рождалось.
2: А вы знаете, наверное, одно другое не исключает. Потому что, видимо, они неспроста родились, эти песни. Я думаю, что эти песни, они должны, их должен услышать слушатель. Особенно «Реквием», «Крест», мне кажется, он наиболее сильно отражает страдания Христа нашего Иисуса на кресте. Потому что многие ведь, я, даже некоторые мои родственники говорят, ну вот, ну, ведь Христос был Бог, и он знал, что он же и ученикам говорил, что он умрет и воскреснет и так далее. Поэтому здесь ничего удивительного, что он... Я говорю, слушайте, дорогие мои, а вот давайте вот возьмем каждого из вас. Давайте скажем, давайте сейчас вот вас убьем, и, а ты потом воскреснешь там, будешь где-то на небесах. Кто-то согласится на это? Да никто. И Христос, он не хотел этой крестной смерти. Он молил Бога о том, чтобы этого не произошло. И когда мы в музыкальном виде понимаем...
1: Но он знал, что это произойдет.
2: Он знал.
1: Он просто тоже по-человечески боялся.
2: Он боялся. Ему, он же был, он и Бог был. И в то же время, да, он же был Бог, но в то же время человек. И эти страдания, они ему такие боли несли. Это, ведь многие рассказывают, особенно медики, что какие это же страшнейшие боли, когда на кресте человек. Это позорнейшая смерть у евреев была, да? Он какие? Он задыхался. Он задыхался от этой боли, понимаете? И перед ним стояла только одна Матерь Божья и Иоанн Богослов, который не побоялся, единственный из учеников, понимаете?
1: Это были... Мы сейчас только говорим про его физические страдания.
2: Да.
1: И мы это мы можем еще хоть как-то себе представить. А вот его духовное страдание, мы не можем это вместить в себя. И мы это тоже должны понимать. Какую боль испытывал Господь.
2: Да, его предали. Да. И в песне же так и поется, когда предали, отреклись. Ведь все предали, отреклись фактически. Ну, кроме его родной матери. А остальные-то все разбежались, испугались, все разбежались. Ну.
1: Сергей Геннадьевич, вот вы зрелый человек, да? Вот оглядываясь на свою жизнь, вот что бы вы могли о ней сказать?
2: Жизнь...
1: Что такое жизнь прожить? Это что?
2: Ну, самое легко сказать, это как пословица, не поле перейти.
1: Да.
2: Но я думаю, что, во-первых, я человек грешный. Это первым хотел сказать, что... И я удивлен, что мне, грешному человеку, Господь дает жизнь, продолжение. Вот несмотря на мои грехи, я вот в 2020 году сложнейшую операцию на сердце перенес, потом инсульт, потом вот Екатеринбург. То есть одно
1: и
2: за другое.
1: Другие страдания.
2: Другие страдания, да, да. Плюс ко всему еще были страдания и моральные, и физические,
1: да,
2: там
1: семейные.
2: Семейные это... были очень большие. Семейные. Вот. И, так сказать, прийти к Богу это не так все просто. Ну, мы с вами говорили на эту тему, что как это все происходило, каким чудесным образом это произошло, я не знаю, если вы это сказать.
1: Расскажите.
2: А рассказать, да?
1: Расскажите, да.
2: Вы знаете, дело в том, что в 1990 году волею судеб я попал в Киев на высший курс офицерского состава. И у меня стояла дилемма о том, что у меня заболел очень тяжелый отец онкологией. И мама мне говорила: «Сережа, попробуй все-таки как-то поближе быть, потому что далековато от нас».
1: А отец-то еще молодой был в то время.
2: 57 лет.
1: Вот что?
2: 57 лет. И он уже не мог двигаться. Его надо было вот возить по этим всем, на эти химиотерапии и все остальное и так далее. Я обратился к своему командованию. Значит, они сказали: да ради бога, найдете место, и пожалуйста. И я узнаю, что есть место в городе Кировграде, начальником второго отделения, и я обращаюсь в областной военный комиссариат. Так и так, говорю, вот ситуация такая, отец болеет. Они говорят: пожалуйста, везите личное свое дело офицера, на аттестационной комиссии мы рассмотрим ваш вопрос. Я приехал в отдел кадров к себе в часть, они говорят: там мы не можем вам выдать документ, он секретный. Так что пусть делают запрос. А те говорят: а с какой стати мы запрос будем делать? На каком основании? Есть ли основание нам делать запрос на вашу часть? И стал тупик. Вот. И я уезжаю, понимаете, в Киев, ну, меня, так сказать, на учебу. И получилось так, что встретил там своего бывшего замполита полка, сейчас, кстати, не могу, Попов Владимир Александрович. А он уезжал в Москву, в главное политуправление. Я ему говорю: так и так, вот такая ситуация. Он говорит: вот я тебя в Москву, в главпур, тебя возьму. Я тебя знаю. А решить вопрос, вот это межведомственное решение, мне не под силу. Тем более, что я сейчас переезжаю, мне как бы не до этого. И я понял, что а кто поможет? И тут вот на удивление со мной учился один мужчина, зрелый такой. Он был православный, очень верующий человек. И он говорит: Сергей, здесь же мы в Киеве находимся, здесь Владимирский собор. Да пойдем, ты давай возле иконы Божьей Матери прочитай молитву. Я говорю: слушай, Володя, какие молитвы? Я политработник, я ни одной молитвы не знаю. Я говорю: слушай, да ты просто встань перед иконой, ну скажи матери о своей боли. Вот. И он меня взял за руку, собственно, и привел в Владимирский собор, и я поставил возле иконы Божьей Матери. Я не помню даже сейчас, что я говорил про себя. Вот не помню. Но я...

Божию, то всякая жертва уподобляет нас Христу. Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Всем нам необходимо пройти через таинство смерти ради большего уподобления Христу. За этим еще неведомым нам порогом Бог и Отец наш ведет нас в область невечернего дня. Такова наша надежда во Христе, которая сбудется, так как все обетования Его не ложны и не преложны, как показал это тысячелетний опыт Церкви нашей. Евангелие — благая весть, и начинается и заключается призывом к покаянию. И учение святых аскетов, отцов Церкви наших, пронизано сознанием, что всякий раз, когда человек приносит молитву Богу, не как грешник, молитва его не достигает престола Божия, потому что Сын Божий пришел призвать не тех, кто мнит себя праведником. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. И, следовательно, стоит вне истины, а тех, кто сознает себя грешником. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Смрадное море, лежащее между нами и мысленным раем, мы можем перейти лишь на корабле покаяния, управляемым гребцами страха. И если кораблем покаяния, на котором приходим мы морем мира сего к Богу, не правят сии гребцы страха, то мы утопаем в этом смрадном море. Покаяние — корабль, страх же его кормчий, а любовь — божественная пристань. К сей пристани приходят все труждающиеся и обремененные покаянием, и когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога. Преподобный Исаак Сирин, слово 83. Покаяние является основным фоном всей нашей аскетической жизни. Преподобный Ефрем Сирин оставил нам нужную молитву: «Даруй мне зрети моя прегрешение». Опять и опять видеть свой грех есть духовный акт чрезвычайно великой ценности для всех, кто ищет лицо Бога живого. Больше того, акт сей есть действие в нас самого Бога, который есть свет. За время нескольких десятилетий моего духовнического служения я с печалью убедился, что редкие люди, уразумевшие чувством сердца подлинную природу греха. Обычно они стоят на уровне человеческой морали, и если когда и поднимаются над ним, то все же недостаточно. Из путей, ведущих к познанию нами грехов наших, наиважнейший есть вера в Божество Христа, ради которой нисходит на человека любовь Духа Святого. Познавший опытом святой огонь божественной любви, естественно стремится пребыть в этом благодатном состоянии. И если он совершит что бы то ни было делом или только во внутреннем движении своем, последствием чего бывает ослабление чувства любви Божией, то самое сие умаление благодати без всяких рациональных психоанализов является показателем отступления нашего от правды Божией. Тогда дух наш устремленно обращается к Богу в покаянной молитве, через которую приходит прощение, как восстановление в любви. И чем большую была познанная благодать в часы посещения Духа Святого, тем болезненнее и глубже бывает раскаяние. Такой человек живет пред Богом в простоте, как бы без рассудочных помышлений, водимой любовью и страхом Божиим. Таковой может восходить даже до совершенства в святости,

0: сам того не подозревая. Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. Другой путь к познанию греха состоит в том, что дух человека ставит себя на суд Слова Божия. Разумным контролем своего внутреннего состояния он убеждается, что не хранит заповеди, и в силу этого приносит покаяние. Чтобы путь сей приблизил его к искомому, необходимо усердно поучаться в законе Господнем, ибо «широка заповедь Божия» и «углубишеся зело помышления Господни». Псалом 118, стих 96, Псалом 91, стих 6. Совесть людская и ум человеческий по своей способности проникать в область духа стоят много ниже данных нам заповедей. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 20. Для полноты покаяния необходимо идти сими двумя путями – сердце и ум, которые затем в акте подлинной вечной жизни сливаются воедино. «Бог есть любовь» — первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. «И Он знает себя и нас абсолютным образом, и все в Нем едино». Так и человек должен достигнуть прежде всего состояния любви Божией, затем богопознание и самопознание, проникновение в предвечную идею Бога о человеке. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 7 и 8. Для уяснения моей мысли приведу пример. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет сам о себе, что ему многожды являлся некий свет, и он любил этот свет и тянулся к нему, но долгое время он не знал, кто есть сей свет. Наконец, в один из моментов видения света он обрел в себе дерзновение спросить «Кто ты?» и получил ответ и познал, что являвшийся как свет был Иисус Христос. После сего он не только пребывал в любви, но и знал эту любовь. Соединение переживания и познания привносит в нашу жизнь достоверность. Подобные опыты и других аскетов легли в основание учения Церкви о несозданной природе, являвшегося им света. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 и 47. Велик невыразимо дар покаяния. С ним связано проникновение Духа нашего в тайны безначального Бога, Отца нашего. Не иначе, как через покаяние мы воспринимаем бытийно откровение, каким прежде сотворения задуман человек в предвечном совете Святой Троицы. Познание Бога Вездесущего разумными тварями осуществимо повсюду, но для стяжания Его далеко недостаточно посредничества богословских школ и книг. Истинное познание неизъяснимым образом проникает в самое существо наше, когда Он с нами. Действенное пребывание Бога в нас означает введение нас в самый акт божественного бытия. И именно этим путем сообщается Духу нашему живое, никем не отъемлемое ведение о Нем. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Вернейшее средство достигнуть сего блага — покаянная молитва, дарованная нам по вере во Христа. Без того, чтобы созерцать первую творческую идею Бога о человеке, без того, чтобы переживать святость Бога, Не придет к нам сожаление о понесенной нами в падении и потере с должной силой. Мы можем страдать в нашем данном положении. Мы можем отчасти и как бы с расстояния чувствовать огонь Божий и через сие в соответствующей нашему разумению мере каяться. Но совсем иное покаяние, уже тотальное, мощно захватывает все наше существо, когда нетварный свет дает нам видеть наш внутренний ад и вместе ощущать святость живого Бога. В состоянии глубокого плача нашего о грехах чудным образом внутри нас воспринимается действие самого Бога, отечески обнимающего нас тесно-тесно в любви своей. Сей тонкий дух неудержим нашими усилиями. Когда он отходит от нас, мы снова погружаемся во мрак смерти. Мы ищем его, но он, все наполняющий, ощущается в недосягаемой дали. Когда я измеряю себя заповедями Христа, любить Бога всем существом и ближнего, как самого себя, тогда я не имею возможности судить о том, насколько я далек от стоящей предо мною цели. Мне кажется тогда, что я еще не достиг покаяния, пламя которого все же коснулось меня и дало о себе знать. В свое время поразили меня слова умирающего Сесоя Великого, явившемуся ему безначальному Господу. «Дай мне, Христе, время на покаяние». Стоявшие около его одра братья спросили: «Ты ли еще не покаялся?» Святой ответил: «Поверьте, братья, я еще не начинал каяться». Для братьев слова Сесоя явились показателем, что он достиг возможного на земле предела совершенства. Парадоксальным кажется сие, но именно так воспринимается нами Божия безначальность. Томительная жажда Бога живого, перейдя меру наших сил вынести, вырывает наш дух из всего тварного и вводит в некую неизобразимую бездну духовного пространства, где ничего и никого нет, кроме Бога любви и видения Его беспредельности. Там не видится свет как таковой, но нет там и мрака, ибо бездна сия странным образом прозрачна, и умное око беспрепятственно уходит в бездонность и никогда не достигает края. Верующим, свободную от сомнений верою во Христа, как Бога-творца и Бога-спасителя нашего, в покаянном порыве дается опыт и ада, и воскресения прежде смерти по телу. Покаяние не есть лишь мысленное действие, как перемена нашего интеллектуального подхода ко всему совершающемуся в мире. Этой перемене, этому обращению нормально сопутствует чувство горечи за себя, как я есмь, сожаление сердца моего о разрыве с Богом святым. Нет большего горя, чем сие сознание, при котором я вижу себя воистину худшим всех и всего. Все земные переживания временны, а отношения наши к Богу вневременны. Выброшенные в просторы вечного духа молитвою, исторгающиеся из ненависти к самому себе, мы молимся без возврата внимания на себя. Всякое созерцание божественных реальностей возможно не иначе, как если дух человека придет в состояние, в какой-то мере соответствующее созерцаемому. Действительно, может ли связанный когтями гордости иметь внутри себя пребывающим смиренного Духа Святого? Возможно ли в судороге ненависти и прочих темных страстей видеть недомысленный свет Божества? Или как презирающий хотя бы одного из малых сих, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10, будет богословствовать о божественной любви. Итак, только пребывая ощутимо в благодати Духа Святого, удостаивается человек видения бессмертной славы и незаходимого света. Каждое истинное боговидение есть дар великого Бога, делающего нас причастниками своей жизни, смирения и мира, премудрости и ведения, любви и благости. Через вселение в нас нетварной силы сообщается нам безначальная жизнь, в силу чего спасенные люди становятся безначальными, не по существу, а по благодати. В пределах земли суждение о степени дарований основывается на мере нашего подобия Христу в нашем мышлении, переживаниях, в наших молитвенных воздыханиях. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. Который во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Послание к Евреям, глава 5, стих 7. Пребывая в Духе Христовом, мы становимся сынами Отца Безначального и богами еще отсюда. Быть может, не лишне подчеркнуть, что для внешнего наблюдателя, не познавшего опытом христианской жизни, нет ничего достойного внимания в таком носителе невещественного света. Верующий человек, чаще аскет в пустыне, может быть жалким бедняком в своем физическом явлении, одетым по-нищенски, беззащитным пред лицом князя мира сего. Но по внутреннему духу он все же истинно велик. Царство, к которому он принадлежит по дару свыше, не есть от мира сего. В начале покаяния преобладает горечь, но вскоре затем мы видим, что в нас проникает энергия новой жизни, производящая чудесную перемену ума. Само покаянное движение предстает как обретение Бога любви. Пред духом нашим выявляется все яснее неописуемо великолепный образ первозданного человека. Узрев сию красоту, мы начинаем сознавать, какому страшному искажению подверглась в нас первичная идея о нас Творца. Свет от Отца исходящий дает нам познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Сам Он сказал об этом: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Благодать покаяния раскрывает в нас образ Сына Отчего. О, сколь болезнен сей процесс! В сердце наше проходит меч своим раскаленным концом. И как говорить об ужасе, который овладевает нами при этом? И как описывать сей акт воссоздания нашего Богом? Образ единородного и единосущного Отцу, Сына и Логоса возжигает в нас сильное желание уподобиться Ему во всем. И снова мы оказываемся в парадоксальном положении. Мы страдаем, но иным, неведомым прежде страданием. Оно, страдание сие, вдохновляет нас, а не убивает. В нем соприсутствует нетварная сила. Мы бываем брошены в Божию беспредельность. Мы в изумлении от совершающегося внутри нас события. Мы превзойдены величием Его события. Мы сжимаемся, мы умаляемся до крайности в сознании о себе самих. И вместе с тем Бог приходит обнять нас, подобно евангельскому Отцу. Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. Страх и трепет отходят от нас, давая место удивлению Богом. Он облачает в драгоценные одежды, Он украшает нас высокими дарами, лучшие из них — всеобъемлющая любовь. Наше первое покаянное страдание прилагается в радость и сладость любви. Теперь любовь принимает новую форму — сострадание всякому существу, лишенному света Божия. Велик восторг еще и от того, что мы начинаем воспринимать волю Бога о нас. Мы видим себя вовлеченными в творческий процесс самого Бога. Мы были сотрудниками Ему в нашем собственном восстании от падения и искажений. И вот Он поставляет нас быть Его соработниками на Его ниве. Такова последовательность возрождения нашего в духе через покаяние. Господь во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно изъяснять глубины христианской жизни людям, не имеющим всей дивной сфере должного опыта. Послание к евреям, глава 5, стихи 7 по 11. Христос для всех послушных Ему сделался единственным путем и не отказывает им уподобляться Ему в молитве. Что скажу я, ничтожнейший из всех людей? За время долгой жизни моей и я приносил Ему молитвы и моления с сильным воплем и горячими слезами. К этой молитве приводило меня мое отчаяние за самого себя, когда я ставил себя на суд заповедей Христа. Бывало, что мучительная горечь ненависти к себе, бросив меня в неизобразимую словом бездну, отступала затем назад, давая место светоносной любви. Я думал, что любовь моя становилась безвозвратной. Мне казалось, что я лежу у порога входа во внутреннейшее за завесу. Послание к евреям, глава 6, стих 19. Откуда никак бы не хотел возвращаться на покинутую мною землю. Господь, однако, не благоволил взять меня. Многожды вспоминал я пророка Моисея, который после откровения ему в неопалимой купине был послан в Египет и в течение 40 лет томился в болотной тине мелких страстей тех, кого надлежало спасать, тех, которые сами того не искали. Говоря так, я вовсе не равняю себя с пророками, ни с апостолами или отцами, но улавливаю лишь некую долю аналогии, без которой невозможно было бы ориентироваться на нашем пути. Бог по безмерному смирению Своему не отверг меня, но давал мне созерцать Его нетварный свет. Христос стал моей жизнью. Я возлюбил Его и не представляю никакой параллели Ему. Он единственный для меня Господь и Бог. Почти непрестанно болею я сердцем, страшась потерять Его милосердие за множество моих преткновений. Ни без спора с Ним, ни без многочисленных попыток уклониться от креста Его — я все же лобызаю Его крест Христов и как-то несу посланный мне мой крест. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. И ныне я благословляю Бога моего, соблаговолившего дать мне возрождение в покаянии горячем».
1: Это было духовное слово «видеть Бога, как Он есть». Наставление преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувшую среду в культурно-просветительском центре «Царские» Екатеринбурга прошла торжественная церемония подведения итогов второго межрегионального этапа 21-го Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, площадкой для его проведения по Уральскому федеральному округу стала Уральская столица. Внимание экспертной комиссии, которую возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свои работы, а их 24, представили 34 участника из 6 регионов Уральского федерального округа. Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В итоге лучшие работы отправили в Москву для участия в третьем заключительном этапе. По традиции лауреаты конкурса получат награды из рук Святейшего Патриарха в рамках международных рождественских образовательных чтений. Открывая церемонию, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил глубокий смысл, заложенный в названии конкурса. Он подчеркнул: в названии конкурса вынесена главная мысль: для того, чтобы нравственного воспитать, надо быть самому нравственно чистым, а для того, чтобы духовно вдохновить ребенка, нужно быть носителем этого духа. Все это требует определенного подвига. Далее архипастырь отметил, что в представленных на конкурс работах отражен этот подвиг учителя, как и его нравственность и его профессиональные навыки, независимо от того, сельский это учитель или учитель из небольшого города, или ученый из регионального института образования. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов высоко оценил уровень организации конкурса. Очень благодарны Русской Православной Церкви и Екатеринбургской епархии за такую активную позицию в организации проведения конкурса и того объема работы, который с ним связан. Он обратил внимание на то, что к проведению таких конкурсов есть очень большой интерес со стороны учительского сообщества. Региональный министр образования Светлана Тренихина тоже обратила внимание на развивающую ценность конкурса для самих педагогов. Она пояснила, что любой конкурс – это выход из зоны комфорта, а во-вторых, способ повысить свою квалификацию. А заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов подчеркнул, что основная миссия конкурса – поддержать педагогов, так как они занимаются самым главным – воспитанием подрастающего поколения. Ключевой момент, чтобы педагогу это было интересно, чтобы он был вовлечен в процесс, тогда и детям также будет интересно. Основная задача нашего конкурса – найти такие интересные проекты и рассказать о них, сказал отец Трифон, отметив, что в конкурсе охотно участвуют представители разных конфессий, поскольку этот конкурс религиозный. После подписания протокола состоялось награждение благодарственными письмами экспертов проекта. Затем митрополит Евгений лично провел экскурсию для гостей из других регионов по музею Святой Царской Семьи. Напомним, конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он призван выявить лучшие педагогические практики в области воспитания и укрепить взаимодействие светской и церковной системы образования. В конкурсе участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений, педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью и молитвой ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив фонитим словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Игумен Иоасав Полуянов. Звучат беседы о Евангелии.
1: Действительно, все, что совершается в церкви, необычно. Все, что совершается в церкви, очень чудесно, промыслительно. И вот этот строй богослужебный, он тоже не просто кем-то выдуман, а этот строй богослужебный, он как бы с самого неба открыт человеку. И этот строй помогает человеку в земли подняться к горе, подняться наверх, подняться на небо, подняться к Богу. И вот мы с вами сегодня уже разбираем третий евангельский отрывок, третье евангельское зачало, которое также говорит о удивительных, чудесных делах, совершаемых Христом Спасителем. И сегодня мы с вами будем читать и разбирать небольшой отрывок о исцелении согбенной женщины. Это Евангелие от Луки, 13 глава, 10 и 17 стихи. Давайте послушаем евангелиста. «В одной из синагог учил он в субботу.

Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего и осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Вот такое евангельское зачало, вот такой коротенький отрывок. Но, как с вами мы уже неоднократно говорили, в таком коротком отрывке Евангелия глубокий-глубокий смысл. Конечно, я даже не знаю, смогу ли я сегодня вот в оставшееся время пояснить, разобрать все то, о чем хотелось бы сказать, посмотреть на все те мысли, которые подсказывает вот это Евангелие, но мы с вами потихонечку, постепенно будем стараться это рассматривать. Ну, а то, что мы не сможем с вами разобрать, я думаю, что в следующем году, если доживем, то мы потихонечку будем наверстывать упущенное. Итак, исцеление согбенной женщины. Вот этот евангельский рассказ говорит о чуде, который совершил Спаситель в синагоге. Совершил это чудо в субботу. Несчастная женщина, которая в течение 18 лет страдала страшным недугом, страшной болезнью. Как говорит Евангелие, она была согнута, сгорблена, скрючена. И наверняка эта женщина неоднократно обращалась к разным врачам, к разным исцелителям, просила их помощи. И наверняка она и средств очень много потратила, и материальных средств, и духовных средств на то, чтобы избавиться вот от такой своей немощи, от такой своей болезни. Ничего не говорит Евангелие о той причине, которая ее сделала больной, что это могло быть, там, жизнь нерадивая, или, может быть, какой-то несчастный случай. Вот об этом Евангелие умалчивает. Одно видно, что действительно вот этот несчастный человек, страдавший вот такие долгие годы, тем не менее не утратил главного. Он не утратил надежды и веры на исцеление. Почему? Потому что синагога – это особое место, куда евреи собирались для того, чтобы в субботний день, а опять же день особый, потому что по заповеди Моисеевой, помните, да, «шесть дней делай, день седьмой, суббота Господу Богу твоему». То есть это особый день, день покоя, день, когда евреи собирались в местах собраний, в синагогах, и там читали Священное Писание, обсуждали вот то, что они читали. Наверняка пели какие-то песнопения. Синагога – это не храм, потому что, как мы с вами знаем, а также из еврейского закона, храм был только один. Об этом мы говорили в прошлый раз. Храм был в Иерусалиме, где совершались богослужения и где приносились жертвы. И куда люди на большие праздники стекались, там приносили вот свои жертвы, приносили свои молитвы Господу Богу. А в синагоге люди собирались по местам, и там вот вокруг учителя, вокруг раввина, они как раз и обсуждали вот эти духовные, нравственные проблемы. Там они общались, и там они питались духовно, там они молились. Вот это были такие особые места, особые здания, куда каждый правоверный еврей должен был приходить в субботу. Причем это, как мы с вами видим из заповеди, было обязанностью. Так вот, судя по всему, эта женщина, она также, как и все находящиеся вот здесь в синагоге, имела веру, надежду и повод этой заповеди Священного Писания. Она приходила в субботу для того, чтобы быть вот в этом собрании верных. Что мы с вами видим? Мы видим, что Христос обращает внимание на эту женщину, обращает внимание на ее страдания, и, конечно, прежде всего, Он смотрит в сердце человека. Ведь таких чудес, как вот это чудо, Евангелие нам очень много сообщает, и просто по дороге, и в субботний день, и в синагогах, и в полях, и где только Господь не совершает те или иные чудеса. И вот очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это то, что Господь никогда не исцеляет человека просто так. Если Он совершает чудо исцеления, то очень часто Он спрашивает, хочешь ли ты исцелиться? Конечно, человек отвечает, что да, я хочу исцелиться, я хочу быть здоровым. И обязательно вот с этим вопросом об исцелении Господь спрашивает и о вере человека. Он спрашивает не потому, что не знает сердца человеческого.

0: Конечно, он знает человеческое сердце, но потому, чтобы уверить и всех окружающих, утвердить и всех окружающих. Когда мы с вами говорим об исцелении, когда мы с вами говорим о чуде, то прежде всего, конечно, мы должны с вами понять, что чудо – это особое действие, которое приостанавливает течение, движение законов естества, законов природы. Как бы на какое-то время, не меняет их, безусловно, а на какое-то время эти законы замирают. На какое-то время эти законы приостанавливают свое действие, приостанавливают свою власть над этим человеком, отступают, подчиняясь велению Божества, велению Бога. Действительно, чудо очень важно, чудо очень нужно, и чудеса мы знаем и в Ветхом Завете, и в евангельские времена, и послеевангельские времена, да и в наши времена тоже огромное количество чудес Господь совершает для того, чтобы человеческое сердце размягчилось, чтобы человека повернуть на путь спасения. Я думаю, что каждый из вас, наверное, мог бы сейчас встать и рассказать о каких-то маленьких или больших чудесных, удивительных событиях из своей жизни, или своей жизни, или с жизни своих каких-то знакомых, друзей, родных, или о тех чудесах, которые вы слышали из истории церкви. Вот мне бы хотелось привести вот как пример, рассказать о тех чудесах, удивительных случаях, которые для уверения, для утверждения веры многих людей совершались здесь, вот в нашей обители, у тех чудотворных икон, у тех чудотворных святынь, которые есть здесь у нас, в нашем монастыре. Ну, я всего лишь только несколько случаев хочу привести. Я считаю, что достаточно интересных, достаточно таких ярких случаев, которые говорят о том, что и сейчас, и в наше время Господь нас не забывает и старается нас поддерживать, маловерных, немощных, очень слабых, старается нас поддерживать вот такими знаками своего присутствия, видимого присутствия в нашей жизни. Первый случай произошел с человеком, который никогда не был православным, верующим. В детстве, правда, он был крещен своими родителями. Этот человек был обычный рабочий, который жил даже не в Москве, где-то вот в Саратове или в Саратовской области. И вот так получилось, что со своей супругой он был в Москве. Супруга его была женщина верующая, православная, я бы даже сказал, теплой молитвенницей. И вот, естественно, когда они посещали Москву по своим каким-то делам, то естественно, что его жена не могла не посетить наш монастырь, который только что открылся, вновь был восстановлен, вновь зажил жизнью, появились братья монашествующие, какие-то здания уже были отреставрированы. Но это начало 90-х годов, наверное, где-то так примерно было. И естественно, что она потащила, хоть он и не хотел особенно ехать, но она сказала, что здесь недалеко есть рынок, на который можно зайти, что-то там купить. И они пришли в наш монастырь. Но, как вы знаете, в самом центре монастырской площади располагается часовня. Часовня, которая построена чуть-чуть поодаль того места, где в монастыре источник воды. Но этот источник, он никогда не славился какими-то чудотворениями, как другие источники, Дивеевские или Лавские источники, или какие-то другие источники. Никогда не был известен тем, что вот здесь, на этом месте, вот именно от этой воды происходили давние времена, с 13 века чудеса. Нет, это была обычная скважина на историческом месте, вот именно возле Троицкого собора, недалеко от дома настоятеля. Эта часовенка, она и располагалась. Но, может быть, и историческое место чуть-чуть сместилось к центру, для того, чтобы вот архитекторы так вот новые решили. А так она была чуть-чуть ближе к алтарной апсиде Троицкого собора. Это было лето, жаркий день. Ну и естественно, что после того, как они побывали в одном храме, зашли в другой храм, естественно, что им захотелось напиться воды. Постояв недолго, они набрали водички, попили. Ну и жена, как это часто бывает у нас, в разных святых местах, когда мы бываем, из тех или иных источников или из тех, так сказать, или иных молебнов, которые совершаются там, на этих местах, мы набираем святую воду и везем с собой, везем домой для того, чтобы действительно вот этой водой себя и телесно, и духовно поддерживать и утешать. И вот так же сделала эта благочестивая женщина. Она брала небольшую бутылочку вот этой воды, Еще раз говорю, обычной воды. Эта вода, она освящается только вот на молебнах, и потом раздается всем верующим, а так, естественно, специально ее каждый раз не освящают. Набрав этой воды, они приехали в свой город. Ну и как это обычно у нас бывает, выставили эту воду куда-то, шкаф, сервант какой-то, ну и можно сказать, про эту воду забыли. Но забыли до определенного момента, до определенного времени. Прошел год или, может быть, даже полтора. Так получилось, что этот мужчина тяжело очень заболевает. Врачи признают у него опухоль, опухоль желудка. Причем опухоль эта прогрессирует очень быстро, быстро растет. И получается так, что предлагают ему одну операцию, он отказывается. Через какое-то время предлагают вторую, он отказывается. Ну вот до третьего раза, и, в общем-то, нужно уже либо соглашаться, либо уже ожидать самого тяжелого, самого страшного такого конца. Ну, часто, кстати, так тоже бывает, что наша авось пройдет, авось там какие-то еще средства найдутся, или народные, или какие-то еще. Мы так тянем, и часто очень запускаем все наши телесные немощи, не обращаем как-то на них должного внимания. И вот когда этот человек должен был идти вот на решающую уже консультацию, вот чтобы принять какое-то решение, накануне этого он видит сон. Ему приснился монах, такой благообразный, в химическом одеянии, который сказал, что «Раб Божий, вот у тебя есть вода из моего источника, которую, выпив, ты можешь исцелиться». Ну, естественно, я уже говорил, что человек этот был неверующий, он проснулся, жене стал рассказывать, там, говорит, что-то не могу понять, какой-то сон сегодня странный был, какой-то монах приснился, что там говорит. Но так получилось, что и супруга его тоже забыла об этой воде, взятой из дальнего монастыря, и хоть и верующий была она человек, но как-то не обратили внимания. После вот этой консультации было принято решение и был назначен срок операции, но не сразу, а вот какое-то время, там где-то примерно в течение 2 недель. Его отпустили домой, он стал готовиться. И вот на следующий день он видит тот же самый сон. Тот же монах уже требовательно говорит: «Ну что ж ты, я же тебе сказал, что вот у тебя есть вода, которая поможет тебе исцелиться». Вновь он советуется со своей супругой, и вновь как-то вот не могут они понять, что это за сон, что это за монах, к ним приходит и просит исполнить какую-то просьбу. И вот только когда на третью ночь уже грозно, вот этот инок стал требовать, чтобы он выпил хранящуюся в доме у него воду, только на третью ночь и муж, и жена одновременно вспомнили о том, что некоторое время назад, достаточно продолжительное время назад, они действительно были здесь, в Даниловом монастыре, и действительно набрали здесь воды из источника. Эта вода у них стоит, запылилась даже, эта бутылочка вот в таком шкафу. Конечно, больше настаивала супруга, как человек набожный. Была ли вера у этого человека или нет в этот самый момент, трудно говорить. Но когда нас постигают скорби, немощи, болезни, то часто очень получается, хорошо или плохо, наверное, об этом нужно говорить отдельно, но мы начинаем верить, ну во что мы только не начинаем верить, чтобы исцелиться. И вот действительно, это человек, которому, конечно, не хотелось ложиться под нож, и не знал он, как кончится эта операция, и гарантий-то было не так много в том, что будет хороший результат. И все-таки он выпил этой воды. И как рассказывал потом, когда он ее пил, у него было такое ощущение, что как будто бы он проглотил уголь. Изнутри его что-то жгло, пекло. Пекло очень долгое время, в течение дня. И ночью он достаточно мучился. Стал даже ругаться на свою жену и говорить: «Ну что ж ты мне какую-то отраву дала? Наверное, вода твоя уже давным-давно протухла». Прошло время, настал день, когда нужно было ложиться в больницу, так сказать, чтобы уже к назначенной какой-то дате сделать операцию. Ну и как, так сказать, водится, обычно делают все необходимые еще раз обследования, смотрят, как там и чего. И вот тут-то как раз самое интересное и удивительное начинается. Когда стали делать вот это повторное обследование, то на удивление самого больного, на удивление всех врачей, которые видели предыдущие анализы, никакая опухоль у него не была обнаружена. Конечно, это поразило его супругу. Когда его выписали уже домой, то действительно этот человек задумался над тем, что с ним произошло. И буквально через несколько дней они берут билеты, приезжают туда в монастырь, находят первопопавшегося монаха, вот рассказывают ему эти события, идут в Покровский храм, служат благодарственный молебен, благодарят преподобному князю Даниилу вот за такое чудо исцеления. И действительно, вот этот случай, который сейчас записан в современной монастырской летописи, яркий такой пример промысла Божия, заботы Божией о человеке. И действительно, этот человек после такого чудесного исцеления задумался над своей прожитой жизнью, обратился от этой жизни неправильной на путь жизни иной, жизни духовной, и стал православным человеком. Другой подобный случай произошел возле иконы Пресвятой Владычицы Богородицы Троеручицы, которая хранится в Троицком соборе. Слева от иконостаса перед этой иконой через пятницу совершается акафист, совершается молебное пение. Вот эта икона еще из старого Даниилова монастыря у нас сохранилась. Таких образов немного у нас из старого Даниилова монастыря. Но вот эта икона Божией Матери Троеручицы у нас есть. Икона эта не такая древняя, она 18 века. И сама вот как бы история иконы Троеручицы, я думаю, она вам известна. Преподобный Иоанн Дамаскин, творец многих канонов, песнопений. Удивительный человек, удивительный подвижник. Занимался разными служениями. Вот одно из его служений было высокопоставленным придворным у одного из персидских правителей. И вот он был оклеветан. Ну и, как вы знаете, Восток – дело тонкое и жестокое. За вот такие обвинения он пострадал, ему отрубили правую руку и посадили в темницу. Я кратко рассказываю вот эту историю, чтобы вы знали о этой иконе немножко. И вот, будучи в темнице, Иоанн молится Пресвятой Богородице на икону, которая была в этой темнице, молится и просит Матерь Божия, Царица Небесная, прости меня, я грешный человек, и вот за свои грехи я приемлю достойное. Только одно я у тебя прошу, все-таки исцели мою руку, потому что это правая рука, это та рука, которая писала и каноны, дивные стихиры, и тропари, и как же я теперь смогу прославлять твое пресвятое имя. И в такой молитве Иоанн засыпает, приложив вот отрубленную руку кровоточащему месту, засыпает, и как сообщает его житие, когда он проснулся, то вот эта отрубленная правая рука, она приросла, вновь приросла. И благодарность, он изготавливает из драгоценного металла вот изображение своей правой руки и подвешивает это изображение к иконе Пресвятой Богородицы, которая находилась вот в соборном главном храме этого города. И с тех пор эта икона стала изображаться с тремя руками. Вот это кратко как бы история вот этой иконы Пресвятой Богородицы Троеручицы. И вот эта икона также прославилась в наши дни чудотворениями. Вот о двух из этих действительно удивительных чудесах мне хотелось рассказать. Другой человек, немолодой уже человек, наверное, лет 80, человек, который прошел войну, к сожалению, неверующий человек, атеист, позвонил к нам в монастырь для того, чтобы заказать экскурсию для сотрудников своего отдела, вот института стали и сплава. Но сразу предупредил экскурсовода, сказал, что нам вот эти ваши поповские штучки не надо, там об иконах, о святынях. Нам с точки зрения истории интересен Данилов монастырь, как древнейший монастырь на Москве. Ну хорошо, сказал экскурсовод. Этот человек, кстати, у нас и сейчас работает, который водил эту группу. Приехали вот эти люди, началась экскурсия. Сначала Покровский храм, храм святых отцов, и после этого уже как более поздний показывают Троицкий собор. Причем действительно экскурсовод очень профессиональный, и она учла вот пожелания заказчика и не рассказывала о каких-то таких вот особых чудесах, чудесных особых событиях из жизни нашей обители, и вообще из жизни православной церкви. Но, как говорит Священное Писание, дух дышит где хочет. И вот когда эта группа была в Троицком соборе, то этому мужчине, пожилому уже человеку, настолько понравилась икона Троеручицы, настолько она показалась ему какой-то близкой, родной, настолько она его притянула к себе, если так можно сказать, что когда вся группа уже отошла в другую часть собора, рассматривала какие-то другие иконы, слушала экскурсовода, почему-то он остался возле этой иконы и долго-долго стоял, даже тогда, когда группа уже вышла из собора и направилась по направлению патриарш-резиденции. Стоял и вот, так сказать, опустив голову, он о чем-то думал, что-то шептал. Как оказалось потом, он молился. Конечно, он никогда не молился, наверное, в жизни своей, поэтому не знал, что это такое, но как он рассказывал потом, он просто рассказал вот этой иконе рассказал Богородице свою историю. Оказывается, во время войны он очень сильно отморозил руки и ноги. И вот в течение вот всей своей жизни, оставшейся, он ни одной ночи не провел спокойно, поскольку его руки, его ноги, его суставы крутило, ломало, он мучился, страдал и не мог вот ни одну ночь спокойно спать. Но он был человек мужественный, волевой, поэтому, хоть и было ему много лет, он, тем не менее, каждое утро собирал себя в кулак и шел на работу. После этой молитвы первую ночь он спал спокойно. Конечно, он не поверил. Но когда вторую, третью, пятую, десятую ночь он спокойно спал, где-то спустя, наверное, 2 или 3 недели, рассказывает этот экскурсовод, он позвонил в монастырь и рассказал то, что с ним произошло. Этот случай также записан в нашей истории, вот в нашей летописи монастырской. Этот человек пришел вновь в Данилов монастырь с группой сотрудников института стали и сплава, но уже просил, чтобы рассказывали о чудесах и святынях этой обители, так, чтобы и другие сотрудники могли действительно приобщиться вот к этим дивным Божьим делам.
1: Вы слушали беседы о Евангелии с игуменом Иоасафом Полуяновым. Продолжается наш эфирный день.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфирный день. Несколько слов о программе передач. В 0 часов вашему вниманию акафист дня, в час 10 Александр Бондаренко читает псалмы из Псалтыри с 91 по 95. В половине второго ночи звучащая книга. И здесь вашему вниманию продолжение чтения исторического романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова, с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Далее слушайте беседы о вечном в 2 часа 20 минут ночи, цикл передач со священником Александром Дубасовым. Тема беседы называется «Слава Богу за все». В 3 часа 20 минут слушайте программу Виктории Кауган. В 3 часа 40 минут новости культуры «Выход в свет». 19-я кафизма из Псалтыри прозвучит в 4 часа 20 минут утра, а духовное слово слушайте в 5 часов 20 минут. Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». Текст читает Денис Гаврилов. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, утреннее молитвенное правило вашему вниманию в нашем эфире в 6 часов 20 минут и в 7:20 утра, а православный календарь на 20 июня слушайте в 6 часов 45 минут. В 7:50 Евангелие дня, цикл передач «Гость в студии» в 8 часов 20 минут утра. Святой Александр Невский за одержанную победу над шведами. В 1240 году на реке Неве стал именоваться Невским. Он положил все свои силы и дарованные от Бога таланты полководца, дипломата, мудрого правителя на священное дело защиты земли русской от иноземных захватчиков. Молитва святому благоверному князю Александру Невскому. Скорый помощничи всех усердных тебе прибегающих, и теплый наш пред Господом предстателю, святый и благоверный великий княже Александре, призри милостиво на ныне достойные, многими беззакониями непотребны тебе сотворшие, кратце мощей твоих, ныне притекающие и из глубины сердца к тебе взывающие. Ты в житие твоем ревнитель и защитник православной веры был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимо утверди. Ты великое возложенное на тебя служение тщательно проходил еси, и нас твоей помощью пребывать и каегожда внеже призван есть настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов российских отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложи. Ты оставил тленный венец царства земного, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесех царствуешь. И с ходатайством и нам смиренно молим тебя, житие тихое и безмятежное, и к вечному царствию шествие, неуклонное твоим предстательством, устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молись о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог своей благодатью в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшее лето. Да присно славим и благословим Бога в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святой, благоверный княже Александре Невский, моли Господа о нас.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье дух.

и предуставленные к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь о прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, теплее всем мире.

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопи.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь, среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру воистинного Бога сохранившая. Радуйтесь, с надеждою чающие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного всех.

дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающие всесильному человеку.

Радуйтесь, посланные от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе.

все святые придойдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тому убо торжествуете со всеми.

Око не видя и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святии, сего ради благоговейно взываем вам. Радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь, во свете невечернем, с духовными вашими.

верно тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют. Осему, бо с радостью благодарно поем Богу,

Святые мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явлющие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огонь и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденные, вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко вельем сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поем.

возбуждало в нем угрызение совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями, один конец ее мог их разрубить. Любил он истинно свою жену? Да. Он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца. Но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями Марио Риццы, страхом быть уличенным в связи с нею, бедствиями Отечества? Сердце его была одна живая рана. Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле, осушала ее слезы, светила для нее земные восторги, обещала ей все прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась усердно, со слезами, чтобы Господь сохранил ей любовь супруга, который после Бога был для нее дороже всего. Успокоив ее, Волынский хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Марио Риццы, но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе, дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идет? Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице. Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, который некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя. Дверь на запор. Письмо, которое он писал к Марио Риццы, было орошено слезами, так что по нем сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слезы и бросить письмо под кипу бумаг. Рука, дрожавшая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Пирокин и Щурхов. Тысячи проклятий их безвременному посещению. Политика и дружба для него теперь гости хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж, велено просить друзей. Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что правое их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне? Волынский и не принимает на себя успехи этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа осветилась новую клятвою друзей действовать решительно против врага России, и если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость. Как доволен был хозяин, когда гости удалились. Он продолжал и кончил письмо. Арабу поручено доставить его во что бы то ни стало и сейчас. Когда княжна была приведена в чувство, и государыня оставила ее в ее спальне, уверенная, что ей лучше, горничная ее, Груня, наэлектризовала ее одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок

0: К бумаге, могучий проводник, возбудивший ее к жизни полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебных слова от Артемия Петровича. Казалось, она встала из гроба и услышала райское пение. Глаза ее заблистали по-прежнему, грудь ее волновалась. «Что бы ни было в этой записке, — думала она, целуя ее с восторгом, — я уж счастлива. Это знак, что он помнит обо мне». Задыхаясь, она читала письмо. «Безумный, до чего довел я тебя? И вот небо, которое тебе обещал. Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастье? Скажи, милая, бесценная Мариарица, научи меня. Одно слово, одно твое желание, и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни, хотя бы я должен купить твое благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду, напиши одно слово о своем здоровье. Ради Бога, укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа». Половина того, что писал Волынский, была ложь. Но она сделала свое действие, успокоила, утешила Мариарицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала: «Ты обещал мне небо на земле и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? Ведь ты не Бог. За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне 1000 мук, все не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен. Ты дал мне более, нежели я ожидала. С тобою узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастья и славы. Ты плакал. Следы твоих слез остались на бумаге. О, для чего пали они на нее? Для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже, и я виною их. Мне сделалось дурно от слов этого злого человека Берона. Я к этому не приготовилась, еще не привыкла, но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения. Буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг. Сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое». Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке она все забыла. Она помнит только своего обольстителя. Сердце ее благоухает только одним чувством, похожее на цветок хлопчатой бумаги, который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь. Отпадает червь, и благоухание исчезает. Прочитав письмо, Волынский несколько успокоился. Оно убаюкало его совесть. Но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы. Так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом случае. Он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира обстоятельства сняли лучи, которыми любил он ее убирать в одни свои страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец. И сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его, надобно было обманывать и любовницу, и жену, столь горячо его любивших. Волынский сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнюю силою и благородством души? Всякая жертва требует очищения. Зуда и на этот случай сказал свое пророческое слово.
1: Сегодня в звучащей книге вы слушали продолжение чтения исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», с которым вас, уважаемые слушатели, знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, это «Беседа о вечном». И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино Каменской епархии. Батюшка, здравствуйте,
2: благословите. Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Бог благословит всех нас.
1: Сегодняшняя тема нашей передачи называется «По молитве святителя Иоанна Златоуста». Слава Богу за все. Угу. Вот русский народ, он народ такой непростой и народ, который несет очень большие скорби. И мне даже кажется, что особых таких как бы и мирских-то радостей у нашего народа не очень много, но вот это понимание вот этой молитвы, хочется какого-то разъяснения от священника, чтобы все это уложить в своем сердце. И даже люди, и невоцерковленные, так говорят себе, да, вот слава Богу. Вот ехала я сегодня в транспорте, женщина рассказывала, как она поедет отдыхать, куда-то собралась. За границу отдыхать. Поговорила со своей знакомой, а потом говорит: ой, слава Богу.
2: Ну, не знаю, насколько, скажем так, можно связать эти две величины, когда женщина говорит, которая поедет отдыхать за границу, в общем-то, получать какое-то удовольствие, и то состояние, из которого говорил Иоанн Златоуст. То есть нам известно, что эту фразу он говорит уже на смертном одре, он в стеснениях, он в терзаниях, он в тяжелых обстоятельствах, он в ссылке, вот, то есть он не на вершине своей, так скажем, такой земной духовной власти, да, он имеется, по крайней мере, внешне видимой, да, он на вершине духовного состояния, предстояния пред Богом, и несмотря на то, что он как святитель, в общем-то, скажем так, архиепископ Константинопольский, да, то есть вот не он не предстоятель в этот момент, да, не предстоит вот и пред престолом, да, то есть а он в скитаниях, он в терзаниях, он в смятениях, он тяжелейший, и он говорит: слава Богу, вот из этого состояния, да, вот. Когда мы сегодня употребляем эту фразу «слава Богу», да, то есть, ну, вряд ли мы все-таки вот до этой высоты дотягиваемся, да, и, скорее всего, очень часто люди ее употребляют, ну, какую-то, как даже связку порой бывает, а когда я вижу, например, какие-то печатные издания, я вижу вообще, что «слава Богу», а «Бог» даже с маленькой буквы, то есть явно, что люди, ну, тот человек, который говорил, там, который интервьюировали, или редактор уж впоследствии, да, кто из них в эту фразу не вкладывал то, что вкладывал Иоанн Златоуст, тут уже, конечно, нам не всегда бывает известно. Вот. Надо сказать, что да, конечно же, это прекрасная, удивительная фраза, это некоторое такое достижение высоты, полноты веры и доверия Богу. Да, ведь, ну, конечно, с чем человек обращается к Богу на первом этапе, да, то есть, ну, он что-то и спрашивает у него: дай мне это, дай мне это, да. Потом немножко, когда чуть-чуть, скажем так, по-настоящему человек все-таки действительно к Богу начинает двигаться, он начинает больше просить каких-то духовных дарований и даже таких, скажем, такого покаяния, да, прости меня, да, то есть вот поэтому молитвы так ведь и делятся, что вначале человек что-то просит, потом кается, а потом постепенно восходит на вершину благодарения. Так вот, это вот вершина благодарения, то есть благодарственная молитва к Богу считается самая, в общем-то, самая высокая молитва, да, потому что до нее надо, в общем-то, ну, дорасти. Бывает, порой люди говорят: я часто Бога благодарю. Вот хочется аккуратно спросить: да, а вы благодарите за что? Вот за то доброе и хорошее, да, а как вот Иов многострадальный, да, то есть, а за то, что недоброе и нехорошее для нас мы можем,
1: вот это вот,
2: умеем
1: это
2: мы благодарить.
1: Вот об этом.
2: Да, да, вот ведь как раз Иоанн Златоуст в этой полноте, из этой полноты говорит. Он говорит, что Господу за все Да, то есть были в его жизни радости, были достижения, были удивительные такие высоты проповеднической деятельности, да, служение как, значит, предстоятеля церкви, служение вот эти вот, ну, окормление духовное народа, да, то есть вообще просто как бы напитывание. То есть сам он напитывался этим, ну, духовными дарами, да, и, ну, жил, да. То есть за это, конечно, да, благодарение. Тут даже вопросов не кинет. Но он-то ведь благодарил еще и научился благодарить Бога и за скорби, за лишения, за болезни. Поэтому можем мы аккуратненько сказать так, да, что эта фраза «Слава Богу за все», да, то есть складывается из таких, наверное, что ли, определенных таких ниточек, да, то есть первое, да, мы сказали, доверие Богу. А что такое доверие Богу? Вот есть вера в Бога. Это одно и то же, что доверие. Очевидно, нет. Вера в Бога – это что Бог есть. А доверие, что Он есть в нашей жизни. Что Он не где-то там, не где-то на небе сидит, а Он везде. Как Бог, Он везде. Как Бога-человек – Иисус Христос, Он на небе, на духовном небе. А как образ Божий Он где? В Евангелии. Так вот, поэтому Бог с нами всегда. Он и как Бог с нами всегда. Он и как в Евангелии с нами всегда. Он и в понимании нашем на небе всегда, всегда с нами. Вот, то есть это доверие Богу. Далее, как испытание, болезни и так далее, как христианин, который восходит вот постепенно в это понимание благодарения, да, за все, да, то есть он принимает уже, да, ни за что мне это, Господи, что такое ты меня наказываешь, за что мне эти все скорби, да нет, этот человек так уже, ну, разучается говорить, а как он говорит, да,
1: Господи, зачем?
2: Да, да, Господи, не указуй, да, на, вот, к чему мне это, да, то есть что я должен в этом понять, да, что я должен в этой болезни. У меня такой был один раз случай тоже, какое-то было заблуждение уж, да, такое вот, вот. И, значит, в этом заблуждении я еду и попадаю в аварию. Удивительным образом, я первое, что подумал, Господи, благодарю тебя. Благодарю, я понял, прости меня. Все, сразу же пошел, все исправил. Да, авария, ладно, что там, потери.
1: То есть вы поняли, почему это
2: вот
1: произошло?
2: Вот сразу же, вот нет, сразу
1: по,
2: такое.
1: По грехам, да?
2: Да, да, что вот я вот я был в заблуждении, я уклонился, и Господь меня так прямо так через физическое такое, так бум, поправляет. Я такой, ой, ой, Господи, как хорошо. Да, да, да, есть определенные материальные потери, но вот это же за все же надо платить. И я так прямо с такой благодарностью тогда прямо это все уразумел. Ну, по крайней мере, мне так точно показалось. Вот поэтому за скорби, за радости благодарить, ну, в общем-то, наверное, и правильно. Бывает, человек и за радости не благодарит, принимает это как должное. Ну, то есть уж вообще, как говорится, отсутствие какого-либо духовного, что ли, внутреннего понимания, да, то есть Израиль, мне так и должно быть, я этого достоин, я это заслужил и так далее, да, бывает и такое, конечно, что скрывать, вот, но и все-таки, когда человек потихонечку начинает разбираться во внутреннем мире, в своем духовном мире, да, в правилах духовной жизни, в законе Божьем, да, то есть он, конечно, начинает понимать, да, что даже когда у тебя что-то удалось, у тебя что-то получилось, ты чего-то достиг, то ты не должен говорить, что это я сделал, а должен говорить, Господи, благодарю тебя. Ты узрел каким-то неведомым образом, да, через ты промыслительно меня вот устроил, да, и я как такая шестереночка, такой шурупик в твоем божественном промысле поучаствовал и даже обрел, вот, ну, достиг какого-то, ну, скажем, какое-то дело устроилось, да, что-то получилось, да, то есть не я это сделал, не своими талантами этого достиг, да, а с помощью талантов, которые ты мне дал, и по твоему промыслу у меня вот так получилось. Вот это хорошо. Это, во-первых, бывает же человек так ощущает такую радость. Опытное, скажем так, духовное чутье человека сразу же говорит, да, о, прелесть, гордость, там, тщеславие, да. Согласен. Поэтому как, что надо сделать? Ну, ты же сделал-то сделал. Ну, что ж, зачем его не учижать-то? Нет, ты сделал, получилось, да. Бога не забудь в этом сделанном. Бога призови, Бога возблагодари, себя поставь в правильном месте, увиди. И никто тебя этой радости не собирается лишать. Христианин — это не то, что постоянно такой в горести, в такой какой-то в вине, постоянно в каком-то в погружении, в таком, да, там, в отчаянии, в депрессии, там, не знаю, в печали и в унынии. Нет, это не христианин. Это, скажем так, если в этом человек пребывает, да, то, скорее всего, он, ну, не понимает истин-то христианских. Вот. Но надо сказать, что после Иоанна Златоуста, конечно, Иоанн Златоуст – великий светильник, великий святитель, в общем-то, всей Вселенской Православной Церкви. Ну и для русскую православную церковь тоже было такой тяжелейший, такой для русской церкви было испытание. Мы знаем, 20 век пришелся на 20 век это испытание, когда не случайно, скажем так, вот то вот поколение новомучеников и исповедников российских, да, и они, вот как раз их устами, мы можем сказать, повторить эту фразу, и смотря на их житие, на то, как они прошли это испытание, конечно же, видно, что действительно это была молитва новомучеников, исповедников. Слава Богу за все. Не случайно, вот, уже в результате, в период жестоких гонений, митрополит Трифон Туркестана написал глубокий по смыслу благодарственный акафист.
1: Слава Богу за все.
2: Слава Богу.
1: Очень красивый акафист.
2: Такое увенчание этого подвига новомучеников и исповедников, такое понимание. Вот мы с вами как-то уже говорили, что такое вот было, такое вот было размышление, что ли, да, что наш народ дореволюционный, это народ как бы младенец такой еще, только делающий такие шаги. То есть Бог нашему народу через хоть и трудности, но вот такую вот веру, как еще такое, в таком младенческом, что ли, состоянии, она и просто есть. За нее надо бороться, ее не надо доказывать, ее надо. Она просто есть. То есть, как вот младенчик живет вот в такой среде, да, и никто с него чего-то особого-то и не требует. И он живет и живет, да. А вот уже время, скажем так, 20-го такого уже века, да, это когда наш народ вышел на такой возраст, такого, может быть, вышел из детства. Вышел из детства, возраст отрочества, может быть, возраст такой уже юности, да, и такое, как, а что свойственно этому возрасту? Некая дерзость такая, да, такой вот максимализм, такое вот
1: нигилизм,
2: утверждение, да, вот это вот, непринятие никаких авторитетов, и даже более того, наш, в общем-то, народ стал отрицать самого Бога. Самого Бога. Ведь смотрите, да, сколько мы знаем прославленных новомучеников? Ну, 2000. Ну, народ у нас не в тысячах измерялся, в миллионах, в десятках, в сотнях. Понимаете, да? То есть народ, в общем-то, можно сказать, в большей своей массе-то. Потом мы узнаем, конечно, какие-то глубинные такие вещи, что там были верующие, тут скрывались, да, это как, опять же, да, Господь говорит, когда пророк в отчаянии говорит, нет больше веры на земле, говорит, я сохранил верующих, ты не переживай, да, то есть Господь сохранял эти верующие, эти бриллианты веры, конечно, сохранял, но общая эта тенденция, эта общая масса во главе и, собственно, само-то государство, ведь что, как оно себя позиционировало? Атеистическое, богоборческое, да, то есть вот не просто поднял свой, скажем, свой голос возвысил против какого-то авторитета земного, против самого Бога. Какому возрасту это свойственно? Во многом это свойственно как раз вот такому возрасту молодого человека, да. И вот кажется, что сейчас мы пришли к возрасту, когда уже это все преодолено. Детство, младенчество, детство, юность. Вот
1: это какие вот. Мы должны быть духовные?
2: Ну, народ-то по крайней какой мере, должен знаете, быть? Если вот посмотреть по человеку, по человеческой жизни, ну, где-то это примерно нам сейчас, нашему такому духовному возрасту, где-то соответствует, наверное...
1: Народа.
2: Народа, да. Лет, наверное, так 25-30, когда уже закончены все вот эти вот сложности, все перипетии, когда уже прошли мы какие-то вот испытания, обретен опыт, да, и уже более-менее выбрана дорога на будущее. Да. И, конечно же, прекрасно вы правильно сказали, что такое русский народ. Да? Это народ, в общем-то, страдалец.
1: Конечно.
2: Народ страдалец, совершенно
1: конечно.
2: Верно. Но мне бы хотелось еще сказать, что, да, что все-таки русский народ – это народ еще и верующий. Да? Все-таки, когда мы говорим, если мы говорим славянский, да, народ, да, то есть это все-таки славян, это до принятия веры, да, вот как бы вот так вот, да, вот это вот, то еще время, да. А когда мы говорим уже русский народ, да, то есть все-таки русский народ, живущий в нашем отечестве, в нашем богохранимой стране, да, и мы, собственно, мы ее называем святая, это Русь, то это не случайно ведь, да. Это как раз, что вот такой народ, несущий Христа, да, то есть не только на стягах, на хоругвях, да, а еще и в своем сердце. Да. Поэтому такое вот размышление, да, то есть к нам сейчас, конечно, уже спрос выше у Господа, выше, безусловно, да, то есть уже мы уже не те дети, не те даже уже отроки, не те даже молодые люди, которые вот жили до нас, да, то есть нам уже так много дано, так много открыто, настолько у нас эта вот информация, вся вот она преисполнена. Естественно, конечно, всегда есть обратная сторона информации, да, то есть это в избытке информации еще и обязательно пытается, скажем так, силы известные, да, силы, противоборствующие Богу, внести свои плевелы, да, вбросить. И поэтому тоже тут надо понимать, да. Но все-таки сейчас информация есть. Информация есть, и этой информацией нужно не только пользоваться для ума, но и для сердца. Поэтому сказать фразу, так может такой подвести до небольшой такой подытог, да, что сказать фразу «Слава Богу за все» человек не может головой. Он может только сердцем. Он может именно, когда он вот, ну, вот прошел, вот, это, вот сколь духовно развился, духовно вырос, да, то есть достиг определенного духовного развития.

0: ну, что ли, причинно-следственные связи, да, рассматривать, да, и все-таки углубляться, и, может быть, осторожно пытаться вот вскарабкиваться на эту высоту благодарения, слава Богу за все. Слава Богу, Господи, ну так подумай, да, вот неверующий человек или человек, скажем, вне вот этой повестки, он скажет, да как я могу за это благодарить? Меня лишили моей кровинушки, я лишилась, да как я могу за это благодарить?
1: А вы знаете, что эта женщина сказала? Я просто ее вижу много лет, и как она постепенно возрастала, и она сказала такую вещь, когда вот погиб сын на СВО, она говорит, ну, я-то знаю, что он живой.
0: Ну,
1: я-то знаю, что он живой.
0: Это только верующий человек
1: вот,
0: может
1: представляете?
0: Сказать.
1: Да, вот, да. И это очень сильные слова.
0: Да, сильные слова. Да, вот, конечно, вот, ну, вот, опять же, применительно к конкретному случаю всегда надо говорить вот именно конкретно, да, но так в общих, да, вот если вот так вот, когда мы вот проживаем этот опыт и все остальное, вот обращаемся к опыту других войн, близкой к нам Великой Отечественной войны, да, как мы относимся к этим людям погибшим? Насколько мы скорбим сейчас по ним? Ну, мы же не скорбим вот так, как сейчас скорбим по нашим близким. А что мы говорим? Это герои. Это наши спасители. Это те люди, которые прожили и отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили. Да ведь? Если бы тот герой Великой Отечественной войны тогда бы не погиб, мы бы сегодня этого не говорили. То же самое пройдет какое-то время, и эти герои тоже будут осмыслены в этом же понимании. В этом же понимании, потому что действительно они тот щит, та безопасность нашей страны, которые они, вот, отдавая самое дорогое, что есть на земле, жизнь, отдавая жизнь, да, чтобы страна дальше продолжала жить. И абсолютно вы верно сказали, человек-то ведь не умирает. Он не умер, чтобы его не стало вообще. Да, он не живет здесь на земле, и телесно он уже здесь не присутствует. Но духовно-то он ведь никуда не делся. Ведь душа-то его осталась. И это уже не просто душа какого-то человека, живущего обыденной какой-то жизнью. Это душа героя. Это душа отдавшего. Да, собственно, ведь, как мы читаем в Евангелии. Нет больше той любви. Да? То есть, кто бы душу свою отдал за другие свои. А что такое любовь? Любовь – это сам Бог. То есть, получается, человек, отдающий жизнь за свое отечество, он напрямую восходит к Богу. Он становится по благодати Богом. Да, то есть Господь его принимает. То есть, когда вот если это когда-то удается осмыслить человеку и в это углубиться, ну, это, конечно, будет высокое такое состояние. И я думаю, что когда пройдет какое-то время, другие уже поколения, следующие поколения, которые в этом же роду будет рождаться наших героев, да, насколько они будут действительно правильно говорить, и насколько они смогут сказать правильно, слава Богу за все. Да. Наш дядя, папа, наш дед, наш прадед погиб, отдал свою жизнь. Самое дорогое, что есть на земле. Но он отдал свою жизнь не просто так. Он ее не расплескал, не растратил, не выбросил, не потерял. Он ее посвятил. Вот какая высота. Поэтому в этом смысле мы, конечно, должны понимать, что общество и государство обязательно должно воспитывать своих чад, своих граждан в свете патриотизма, в любви к своей родине, любви к своему отечеству, любви к своему народу, любви к своему, к своим близким, к своим дальним, ко всему, все, что относится. И через это восходить на самую главную высоту, на высоту благодарения Бога. Слава Богу за все. То есть без вот начального вот этого вот основания любви к Отечеству, патриотизма, без основания патриотизма, очень сложно. Видите, советская власть выбила, что ли, такое звено, важное, сильное звено. Потому что ведь сама советская власть, она как сделала, да? Она верхушку Бога выкинула, убрала и заменила на руководящую роль партии. А потом, когда это все схлопнулось и оказалось, а Бога-то нету. Ну, действительно. Ведь это же не один-два человека, не даже не 10, там, 20 лет. Это, считайте, целое столетие.

0: Столетия пропагандировалось, что Бога нет, что Бога уничтожили, что Бога это все придумки. И как это сейчас восполнить? Просто так это не восполняется. Это такая высота, которой надо достичь постепенно. И вот прекрасная основа, прекрасная вот эта ступенька к этой высоте – это любовь к Отечеству. Великолепная, удивительная. Если мы ее выдержим, если мы это поймем, если все общество как таким единым порывом постепенно выйдет на это понимание, наше Отечество будет удивительно мощным и сильным. Не в смысле физической силы, а в смысле духовной силы. Мы снова обретем Бога, мы снова возвратимся к тому духоносному, богоносному народу.
1: Вот да. Ради этого мы и трудимся.
0: Ради этого нужно жить.
1: И живем. Отец Александр, ну вот совсем недавно прошел Великорецкий крестный ход, и я вот его для себя называю, это как раз воззвание молитвы за Россию.
0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, вот как вы в этом году сходили?
0: Удивительно, конечно, удивительное такое время. То есть меня спрашивает человек, неверующий или верующий, или непонятно какой, да, а зачем?
1: Ходите-то? Зачем ходите?
0: Он говорит, я говорю, меня не будет, а мы собираемся, я так сказал, в паломничество, так что, чтобы человек хоть что-то понял. Он говорит, а что такое? Я говорю, так вот крестный ход. А зачем?
1: Хороший вопрос. Зачем?
0: Неплохой вопрос, да. Вот. Мы сразу так как-то, вот человек-то не в нашей повестке, мы сразу так как-то и не ответишь. Ну, самое лучшее, надо сходить, попробовать, и поймешь, зачем. Вот, то есть несколько десятков тысяч, не десятков, а десятков тысяч людей идут с молитвой. Идут, вот, погружаются в молитву. Значит, отключается уже, в общем-то, все, да? Все заботы, все дела, да, постепенно.
1: А люди там выключают, убирают телефоны? Как вот с сетями там?
0: Там с сетями, а там Господь позаботился. С сетями там не очень хорошо.
1: Вот-вот. То есть ничего не работает.
0: Там даже если телефон работает у тебя, да, для того только, чтобы, может, какой-то там, какие-то молитвы, что-то еще, да. В общем, в основном это чтение Акафиста Николаю Чудотворцу, да, и молитвы Иисусовой. Вот, и вот, когда вот мы уже вот первый день, ну, особенно тяжелый второй день, вот он, потому что продолжительный, начинается в 3 часа или утра, сказать, или ночи, кто кому как, да, по идее, как бы утра, 3 часа утра, да, и заканчивается где-то около 9 вечера, да, то есть вот, вот это все вот, ну, конечно, с привалами небольшими, вот, но вот все это вот идет, вот это огромное, вот, такое море людское, вот оно плывет, да, это людское море желает, чтобы вот это вот этим морем достичь океана любви Божьей, да, то есть вот прям вот чувствуется, это такая вот, ну, неправильное слово с точки зрения православия энергетика, но вот, чтобы нас поняли люди, которые вот так или иначе, как это слово где-то используют и где-то его понимают, да, просят такое, ну, вот эта вот молитва, и получается, что вот мы разговаривали с одним батюшкой тоже, он говорит, и вначале, говорит, гуляешь, или как прогулка, потом идешь на таких физических силах, а потом, когда физические силы заканчиваются, они заканчиваются, уже начинается мистика. То есть, как ты идешь, почему ты идешь, что тобой. То есть, потому что вот, действительно уже тело такое вот становится, как бы так, не то чтобы слабнет, но оно, естественно, ну, это же такая нагрузка, да, то есть, и вот тело уже непросто.
1: И еще люди с рюкзаками идут, да, со спальниками, да, и там, да, и с, да, детьми на руках.
0: Ой, с детьми. Я сегодня видел даже одно, это без зрения человека вели, да, то есть он без глаз, прям он держится, это вот идет.
1: На крестном ходе на Великорецком, да.
0: Да, да, то есть и стар, и мал, вот особенно удивляет, да, и где-то и хром, и где-то немощный, вот. То есть, когда человек более в относительной какой-то физической такой более-менее форме, то, ну, как идет, да. А вот когда вот он с какими-то отступлениями, недочетами, с какими-то такими вещами, это очень сильно как-то влияет и поражает, конечно, такое сознание. Вот поэтому это, скажем, ну, кто-то один день идет, кто-то два, кто-то три, кто-то все 5. Да? То есть это получается 90 километров идут до Великорецка и
1: это
0: возвращаются.
1: 180 километров.
0: 150.
1: Это... Я прочитала.
0: И 60 километров возвращаются назад, то есть получается 3 дня до Великорецка и 2 дня назад по более короткой дороге. Ну и сама, да, конечно, дорога испещрена различными трудностями. Да,
1: да. То есть это тебе не асфальтированная дорога.
0: Да, да, есть немножко асфальтика, чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть, да, то есть это лесная дорога, это грязь, это какие-то лужи, это какие-то вот
1: и такие... И всегда она одна и та же.
0: Да, да, да, да, буреломы даже какие, да, то есть прям такие деревья, через них приходится переходить, переползать и все остальное очень внимательно. А потом на каком-то этапе получается так, что дождь обязательно присутствует, да, то есть это вот как-то Господь
1: посылает,
0: обязательно, да, как-то вот дождь возьмите,
1: каждый
0: да, так,
1: раз.
0: Так, ага, все хорошо себя чувствует, ну вот возьмите еще дождь, ага, ну вот сейчас вот будет хорошо, сейчас вам еще будет лучше, вот, и... Вот когда вот это все вот так вот преодолеваешь, приходишь, говоришь, Господи, слава тебе. Вот тут вот настолько такое благодарение, настолько такая полнота, да. Господи, неужели у меня получилось? Да, неужели ты меня провел?
1: Я это
0: неужели
1: сделал.
0: Неужели ты привел? Да, да. Даже тут что я сделал, это значит, меня
1: привел. Ну, с Божьей помощью, но все равно,
0: да,
1: все
0: да,
1: равно.
0: Да.
1: Даже когда человек вот причастился, вот что такое причаститься? Даже потрудиться надо,
0: да, конечно,
1: чтобы причаститься.
0: Конечно, да,
1: просто хотя бы воскресный день.
0: Причастие, это же не только ведь, скажем, прийти в храм и, скажем, дождаться времени, и подойти и принять... Святые
1: это
0: дары.
1: Труд.
0: Да, это как бы техническая сторона.
1: Да.
0: А ведь чтобы эта техническая сторона была подготовка к этой, к исполнению этого
1: вот
0: всему.
1: Вот я и про
0: да.
1: это. Вот то тоже, слава
0: это,
1: Богу,
0: да,
1: за все, что ты причастился.
0: Совершенно верно, да. То есть и многие, в общем-то, как раз считают этот крестный ход и как-то поставляют как подготовка к службе, да, то есть вот кто-то готовится, читает 3 канона, канон причастию, канон молитвы, да, постится, придет на исповедь, да, вот такая есть подготовка, да, а есть вот такая подготовка, 150 километров с молитвой, вот такая подготовка, да, а ты готовился сегодня, да, после того потока, если кто-нибудь спросит, а ты готовился? Не знаю, можно ли назвать это, не хочется хвастаться, сказать, что, ну, как сказать, готовился, ну, не просто готовился, да, то есть я тут в данном случае полагал все, что у меня было, да, все, что было, отдал. Вот, поэтому, да, удивительное дело, в общем-то, ну, говорят, что кто один раз попробовал, да, тот уже этим всем в хорошем смысле заражается.
1: А не было иностранцев? Потому что они же знают про крестный ход великорецкий. Ну вот в прошлые годы
0: в прошлый раз я видел француза,
1: француз,
0: да,
1: он
0: видел,
1: там потом
0: видел.
1: Такую в интернете,
0: да, да, да. Ну, посмотрим.
1: Давал речь.
0: Нет, видите, вы, если, скажем так, я, например, лично кого-то не увидел, значит, что не было. То есть пройдет какое-то время, мы наверняка
1: вы
0: узнаем.
1: Вы узнаете. Все мы
0: узнаем,
1: тоже узнаем.
0: Узнаем, да, оказывается, вот тот-то, тот-то был еще. Ну так, все равно, конечно, многих людей видишь, когда вот это вот, ну...
1: И знакомых видели.
0: И знакомых, да. То есть, ну, не всех, конечно, потому что, ну, все-таки 30 тысяч в этот раз вроде
1: ну,
0: как.
1: Написали 31 тысяча,
0: да, вот.
1: А в прошлом году 22 тысячи.
0: Да, вот, и, конечно, ну, вот всех, может быть, увидеть.
1: За Россию.
0: Да. И не получится, вот.
1: Да.
0: Но в каких-то, конечно, в какую-то часть. Вот, ну, в общем, теория прекрасная, то есть, если у кого-то получится попробовать, то есть, вот так скажем, с 3 по 8 июня всегда, то есть, это не как...
1: Одно и то же.
0: Да, всегда одно и то же.
1: Одни и те же дни,
0: с 3 по 8.
1: Каждый год.
0: Приурочен, это так еще надо сказать, что к чему приурочен. Когда была обретена в 14 веке икона Николая Чудотворца, да, она была принесена в город Хлынов, впоследствии Вятка, Киров, ну, сейчас Вятка, да, возвращается
1: название.
0: Исторические имена, названия.
1: Вот, да,
0: с обещанием, что раз в год на это место, на реку Великую, Великорецк, да, эта икона будет приноситься. Вот. По сведениям, вначале это было водное такое вот путешествие, да, то есть по воде приплывала эта икона, да, а потом впоследствии архиерей рассмотрел один из этих, так а почему бы это не именно не крестным ходом-то пройти с этой иконой, да, и вот уже, ну, получается, 600 плюс лет,
1: да,
0: вот
1: да,
0: такое вот, да, да, с гонениями связано, да, в советской власти прямо отлавливали, ловили, то есть там не так просто все было, да, людям приходилось как бы так за этих грибников, как будто мы как грибники идем, ну, что мы делаем, так вот грибы ищем, да, то есть так приходилось скрываться, прятаться, ну вот, слава Богу, уже вот получается где-то с 88-89, наверное, где-то года, да, уже все это вот возродилось, и вот так вот в таком вот виде происходит. Прекрасно, конечно, да, и организация великолепная. Единственное, что мне не хватило, как мне показалось, было бы не лишним
2: где-то на остановках сообщать, да, людям, кто первый раз неопытен, да, что впереди. Потому что мне нескольким, значит, людям приходил, я говорил, да, что они говорят, а все уже близко, да, я говорю, вы знаете, не очень близко, вы настроитесь, потому что если вы подумаете, что вот за тем поворотом уже, да, а за тем поворотом еще не окажется завершение, да, то вы, в общем-то, можете...
1: В общем, это бесконечность.
2: Да, то есть вы настройтесь, что вот если бы где-то бы объявляли, что вот прошли столько-то, да, впереди столько-то, то тогда...
1: Это так специально Господь устроил.
2: Ну, вот для людей не малоопытных, конечно, это такое бывает.
1: Ну, конечно, это надо пережить.
2: Когда я первый раз прошел, я когда пришел в это монастырское, пришел, настолько вот я вот без сил пришел. И я еще тогда пошутил, с нами, да, значит, были наши прихожанки, говорю, девушки, сейчас покушаем назад. Они такие, ну ладно. Я тогда засмеялся, как ладно, говорю, меняйся только нести, ладно, дайся назад. Они так согласны, ну ладно, да, назад, ладно. Такие, вот, думаю, подвижница. Никаких сил. А потом еще кто-то говорит, а вот солдаты-то, вот это вот, наши-то вот войну-то, да, там, не там, марш-бросок 40-60 километров, потом сразу в бой. Я говорю, Господи, помилуй, да, вот какие подвиги.
1: Силы.
2: Какие подвиги, да. Думаю, тут прошел чего-то, да, и что-то, если уж не хочется о себе после этого ничего бдить, да, то есть прошел и все, и прошел, и слава Богу. Но вот уже с опытом, конечно, появляется определенное, как бы, некоторое понимание. И, конечно, очень важно, что с собой взять, да, потому что и не перегрузить лишнее, не взять, да, ну и взять обязательно то, что необходимо, да, то есть поэтому вот, если это удается, да, то, ну, в общем-то, конечно, какие-то определенные, скажем, такие, ну, облегчения, что ли, да, ты себе тут обретаешь, да, потому что, ну, вот, первый раз, конечно, не без ошибок, если человек пойдет, не без ошибок, поэтому... Слава Богу за все. То есть можно так сказать.
1: Да, слава Богу за все. Вот так вот мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Самая такое замечательная молитва, которую нужно тоже привыкнуть, как Иисусову молитву.
2: Да, привыкнуть и, наверное, даже возрастать в этой молитве. Да. Возрастать, да. То есть от доверия, как мы сказали, да, от тех каких-то, может быть, скорбей, которые возникают в нашей жизни, да, то есть восходить именно к благодарению. Господи, я тебя люблю, я тебя доверяю. Скорби, которые встречаются, да, то есть они должны человека, в общем-то, так укреплять, закалять, да, и вот возводить вот в такой степени прекрасную степень благодарения.
1: Да. Спаси нас, Господь, дорогие наши слушатели. Это цикл бесед с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Спаси, Господь, наш эфир продолжается.
2: Спаси, Господи, до свидания.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезно, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всей отвари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье». Репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в концертный зал Дворца культуры железнодорожников.
2: Все верно.
1: И рядом со мной Александр Цариков, профессиональный ведущий, выпускник журфака 2001 года, если быть точнее, и ведущий, конечно же, сегодняшнего торжественного, замечательного мероприятия. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, рад видеть и вас, и огромный привет всем вашим слушателям.
1: Спасибо. Сейчас буквально через 5 минуточек у нас концерт. Расскажите, что на нем будет? Приоткройте такую тайну.
2: В концерте будет две большие части. Первая официальная, я буду в галстуке, вот уже я в нем, а потом галстук я распущу и совсем сниму во второй части, когда будет уже более приватное, более дружеское общение, без сцены, с музыкой, с возможно, даже танцами. А вот в первой части у нас появятся чиновники разных уровней, начиная от полпреда и заканчивая районной администрацией того района, где находится само здание университета, где на 4-м этаже, как мы прекрасно знаем, существует уже 90 лет, хотя не всегда в этом здании, журфак. После этого нас ждет выступление танцевальных коллективов, которые тоже в УРФУ имеются. Ну и, конечно, много-много награждений и песен. Мы решили сверстать так программу, чтобы появление каждого человека на сцене, каждого чиновника, каждого преподавателя сопровождалось определенным музыкальным фрагментом. Это связано и с историей журфака, с его фирменными хитами, с его золотыми хитами, ну и с песнями разных лет. Поэтому сегодня, кто придет, услышит музыку разных периодов. И 30-х годов 20 века, и 50-х, 70-х, 90-х, и даже музыку наших с вами дней. Вот
1: прекрасно.
2: Такая программа.
1: Замечательно. И с нетерпением ждем вам доброго вечера. И поздравляю с нашим всеобщим, добрым, хорошим, правильным таким праздником, 90-летием факультета журналистики. Люблю журфак и считаю это самым полезным для меня образованием среди всех, которые у меня есть. И вам здоровья душевного, телесного и простого человеческого счастья. Отправляемся на концерт.
2: Да, сейчас надо. Я люблю на журфаке учиться, на журфаке учиться лафа. Все, всем хорошего вечера, друзья, и до встречи в газетах.

0: лет, целый век. И все это время Журбан создает потрясающие песни, замечательных специалистов, ну и, конечно, творит историю не только России, но и, кажется, всей планеты Земля. Добрый вечер, друзья, зовут Саша Цариков, выпускник 2001 года. Рад сегодня быть здесь, на этой сцене, вместе с вами. Как вы понимаете, у нас будет несколько частей нашей встречи, будет более официальная и совершенно безгалдучная части этой встречи. На официальную часть будут выходить серьезные взрослые, уважаемые люди, и поздравить наш факультет на всех с нашим праздником. Тогда давайте и начнем это замечательное действие. На сцену для приветствования слова я приглашаю уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Бориса Анатольевича Кириллова.
1: Дорогие друзья, в первую очередь позвольте передать вам самые теплые слова поздравления от полпреда президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Просил вам передать и подчеркнуть, что он воспринимает вас, каждого из тех, кто находится в этом зале, и всех участников нашей профессии, что вы являетесь товарищами, соратниками, теми людьми, которые вместе решают основные задачи, которые стоят перед государством. Это очень проявилось в последние годы, в период специальной военной операции, но не только. Вы всегда вместе с нами, с органами власти, шли вперед и помогали нашей стране двигаться позитивно и эффективно. Дорогие друзья, вот сегодня уже наш ведущий говорил про 90 лет, что это такое, много или мало. Ну, для человека возраст 90 лет, наверное, такой, достаточно большой, хотя ваш коллега Дэвид Аттенборо, вы, наверное, видели недавно, совсем вот буквально в столетнем возрасте выпустил фильм про природу очередной. То есть у нас с вами сегодня все-таки время, когда возраст не играет такой роли, как это было когда-то. Но для института, для факультета это, конечно, такой взрослый период, который позволяет нам двигаться дальше. Тем более, что Уральский журналистский факультет является, наверное, одной из самых лучших и эффективных фабрик, которые производят уникальных журналистов. И вы прекрасно знаете звездные имена, которые сегодня находятся во всех топах. Университет, могу сравнить журналистов с археологами. В чем? И у журналиста, и у археолога должна быть интуиция. Журналист работает с людьми, археолог работает с артефактами. Но у них есть некое общее, они должны понять, насколько вот это правда, дойти до самой сути. Поэтому, дорогие друзья, никогда у искусственного интеллекта не будет того, что мы понимаем под словом «душа». А у вас это должно быть.
0: На сцену приглашается профессор кафедры периодической печати, сетевых изданий, факультета журналистики Борис Николаевич Лазовский.
2: Что я хочу сказать? Я очень рад, что факультет журналистики выступает такой своеобразной точкой возврата тех, кто учился к четвертому этажу на Ленина 51. Которую я считаю точкой возврата. И это было название нашей книги, нашего выпуска 1975 года, так она называлась, точка возврата. О чем я жалею? О том, что мне очень мало денег. Почему мало? Все-таки это очень важно. А для меня, который провел всю свою жизнь на факультете журналистики, это более чем важно, это трогает, это волнует, это заставляет пережить эмоции, которые я никогда в жизни не переживал. И точка возврата, вернее, возврат к факультету журналистики в разных форматах бывает. Иногда это, как в прошлом или позапрошлом, по-моему, прошлом юбилее была выпущена книга песен журфака. Это шикарное издание. Это возвращение на факультет. Это возвращение на факультет в виде стихов, которые посвящают факультету журналистики. Я не могу не вспомнить Александра Пошлачева и его замечательные четверостишие. Жизнь листаем, как форматные листики, и простые пишем слова. Дом родной, факультет журналистики, дерева мы твои дерева. Я считаю, что это, вот это стихотворение говорит о том, что такое факультет журналистики для людей, которые провели там свою часть жизни. Ну и вы только что послушали песню, один из гимнов нашего факультета, у нас их, по-моему, два или три. Некоторые поколения выпускников писали свои гимны. И там я хорошо запомнил одну фразу. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась моя голова. Я люблю на журфаке учиться, на журфаке учиться лоха. Я хотел бы, чтобы все поколения помнили эти слова и напевали. С праздником вас всех!
0: Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина.
3: И все вы учились здесь, преподавали на факультете журналистики. Я с огромным уважением и сердечно поздравляю вас с таким знаковым юбилеем. 9 десятилетий – это тот период, когда вы вместе со страной шли в одну ногу, решая вопросы, вместе с страной смотрели, какие победы совершаете наш регион и вся наша страна. И, конечно, за этот период 11 тысяч журналистов выпустили, журналистов талантливых, которые, многие из которых прославляют сегодня не только регион, страну, но и далеко за ее пределами. И, конечно, если говорить о средствах массовой информации, то у нас 708 средств массовой информации, из них 376 региональных. И в этих средствах массовой информации работают на разных уровнях журналисты, которые здесь закончили, получили знания, получили возможность талантливо работать. И, конечно, сегодня в эпоху цифровых технологий, трансформации медиапространства, как никогда требуются талантливые, быстро решающие многие вопросы и пишущие журналисты, которые помогают разбираться в этом информационном пространстве жителям региона, ну и, конечно, помогают им словом и делом. Но мы, депутаты Законодательного собрания, очень рады, то, что журналисты интересуются работой нашего парламента, и благодаря вам мы имеем возможность донести до жителей Свердловской области, наших избирателей, работу регионального парламента, принимаемые законы и решения. Сегодня я хотела бы высказать слова благодарности ветеранам уральской журналистики, выпросить трудный путь и не изменили своей профессии, и сегодня добились того, что уральская школа журналистики является одной из самых лучших.
4: Здесь учились многие политики, бизнесмены, деятели культуры. Для всех образование, полученное в этих стенах, стало пропуском в мир широких возможностей и самореализации. Особенность уральской школы журналистики – ответственность и компетентность, умение выстраивать конструктивный диалог с органами власти, общественными организациями, формировать атмосферу открытости, гласности в обществе, гармонично сочетать фундаментальную теоретическую подготовку и практико-ориентированное обучение, славные профессиональные традиции, современные технологии. Сегодня вы успешно занимаетесь исследовательской деятельностью в вопросах развития медиаобразования и новых СМИ, внедрения искусственного интеллекта, цифровизации межпоколенческих медиакоммуникаций. Сердечно желаю вам дальнейших успехов в этой плодотворной работе, крепкого здоровья, вдохновения, интересных тем и сюжетов. Пока, поскольку мне надо вручить этот премию, с праздником журфака!
0: Thank you. глава Екатеринбурга, член наблюдательного совета УРФУ Алексей Валерьевич Орлов.
5: Уважаемые преподаватели, студенты, выпускники и ветераны факультета журналистики Уральского федерального университета, поздравляю вас с юбилеем факультета и 90-летием высшего журналистского образования на Урале. За эти годы журфак УРФУ прошел большой и славный путь, задавая и сохраняя высокие стандарты образования. Ваш факультет – это уникальное сочетание славных традиций и смелых инноваций. Уральская школа журналистики по праву обрела добрую славу и высокую репутацию. Ведь лучшие черты – это объективность, полнота информирования и постоянный творческий поиск. На факультете будущих журналистов учат ответственности, готовности постоянно совершенствовать свои знания и навыки, стремлению быть полезными людям и обществу. Главное достижение и предмет гордости – это выпускники. Сегодня они работают в редакциях крупнейших газет, радио, телевидения, ведущих информагентств, добиваются успеха в бизнесе, общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе. Желаю факультету журналистики дальнейшего развития, а преподавателям и студентам здоровья, благополучия, новых открытий и свершения творческих замыслов.

0: программу и для поздравления приглашаю на сцену заместителя председателя городской думы Екатеринбурга Михаила Викторовича Матвеева.
1: Я имею честь сегодня приветствовать вас, уважаемый профессорско-преподавательский коллектив факультета, уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники, выпускники, ну и, конечно же, студенты легендарного факультета журналистики от имени Екатеринбургской городской думы. Конечно, 90 лет – очень красивая дата, красивый юбилей. И за эти годы, мне кажется, прежде всего, конечно, удалось сделать очень много, но прежде всего удалось сформировать такой бренд журфака, а именно Уральскую школу журналистики, которая вмещает в себя преемственность, сохраняет традиции, сохраняет фундаментальные определенные вещи.

0: по-прежнему работают везде. И разбираются, и понимают очень многие вещи. Более того, по многим вещам где-то делают свои какие-то заключения, формируют в том числе общественное мнение. Поэтому мы сегодня действительно имеем возможность сказать, что вы активные участники и в общественной жизни, и в политической жизни, и в культурной, и в спортивной, и вообще во всех абсолютно областях вот той жизни, в которой человек живет. И очень многое из того, что происходит, вашим языком, значит, это излагается в средствах массовой информации. Я хотел бы сегодня поздравить вас с замечательным вашим юбилеем, сказать, что, наверное, вы чувствуете себя действительно счастливыми, потому что я неоднократно слышал, вот я счастлив от того, что я имел возможность учиться на журфаке в нашем Уральском университете. Что не полюбить журфак просто невозможно. И что журфак помнит каждого из нас. Вот за 90 лет прошло практически 15 тысяч людей через этот факультет. И очень многие считают совершенно справедливо и правильно, что ихняя история и их, так сказать, вот частичка истории, она вкраплена в историю факультета журналистики. Я, дорогие друзья, поздравляю вас с замечательным вашим праздником. Желаю вам всем добра, здоровья, благополучия, многие лета, процветания вашему факультету, ну и, конечно, хороших выпускников, которые действительно будут помогать нашу жизнь двигать только вперед, только к победе. Я хотел бы получить приветствие.
1: Второй или первый, смотря с какой стороны посчитать, гимн журфака. И тут мы приглашаем всех вас поучаствовать. Если кто-то смел достаточно, ходить нам на сцену. Если нет, то и сам тоже можно петь. Но нужно, чтобы мы все

0: Ставки. Браво журфаку, браво каждому преподавателю. Спасибо вам!
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте в Дворце культуры железнодорожников, а мероприятие было посвящено праздничному концерту в честь 90-го дня рождения Департамента журналистики Уральского федерального университета. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.
2: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
3: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Орешек. Это крепость, основанная новгородцами в начале 14 столетия на острове Ореховом, от которого

0: крепость и получила свое гордое имя. Альтернативные названия крепости – Шлиссельбургская крепость и Нотенбург, что в переводе означает «ореховый город». Основатель крепости – князь Юрий Данилович, внук Александра Невского. Он возвел ее для защиты новгородских земель от шведов. При строительстве новгородцы учитывали расположение острова и его неприступность. Он отделен от материка двумя притоками Невы с сильным течением. Крепость находилась на пути шведов к Ладожскому озеру, что обеспечивало новгородцам путь по Неве к Финскому заливу, который использовался для торговли со странами Западной Европы. В плане подготовленности к бою крепость была вершиной инженерной мысли того времени. Помимо общей выносливости конструкции, были продуманы многие нюансы, которые делали орешек максимально неприступным. Отдельного упоминания заслуживает цитадель крепости Орешек. Это своеобразная крепость внутри крепости, которую по окружности защищали еще три башни. Окружена она была рвом и имела свои собственные стены. В ней хранилось оружие, продовольствие и боеприпасы. В случае опасности откидной мост в цитадель поднимался и закрывал арку проход в цитадель. В этой же арке стояла опускная решетка. Многие военачальники того времени признавали гениальность крепости Орешек как оборонительного сооружения. В 2023 году крепости исполнилось 700 лет. За это время Орешку пришлось выдержать немало осад. Древняя крепость когда-то была важнейшим форпостом России в борьбе со шведами и несколько раз переходила от русских к шведам и обратно, пока Петр I окончательно не возвратил крепость в ходе Северной войны. Для императора возвращение Орешка стало знаковой победой, которая должна была ознаменовать череду не менее важных ратных подвигов. Прогнозы Петра сбылись. В 1703 году его войска взяли шведское укрепление на Невском берегу Ниеншанс, на месте которого впоследствии был основан город Санкт-Петербург. Саму крепость позднее стали использовать как политическую тюрьму. Ею Орешек был почти 200 лет, с 1723 по 1917. В разные годы в здешних застенках содержались самые разные государственные преступники. Неугодные члены царской семьи и просветители, опальные фавориты и декабристы, народовольцы и участники польского восстания. Эту тюрьму даже назвали в народе «русской Бастилией». Среди известных заключенных Орешка – первая жена Петра I Евдокия Лопухина, его сестра Мария Алексеевна, революционер Михаил Бакунин и его соратники по народной воле, декабрист Вильгельм Кюхельберг, а также проведший в заключении всю свою жизнь император Иоанн VI. В конце XIX века в крепости сидел друг Сталина Серго Орджоникидзе, а также был казнен брат Владимира Ленина Александр Ульянов. Он был одним из лидеров террористической фракции, которая готовила покушение на императора Александра III. Орешек – одно из немногих старинных фортификационных сооружений, выстоявших во время Великой Отечественной войны. Несмотря на жесткие артиллерийские обстрелы, которые продолжались почти 500 дней, немцам взять остров так и не удалось. Оборона велась в очень тяжелых условиях. На остров было сложно поставлять продукты, питьевую воду и боеприпасы. Особенно в условиях белых ночей, когда передвижение невозможно скрыть в темноте. От артобстрелов, которые велись из занятого немцами Шлиссельбурга, крепость сильно пострадала. Но советские защитники своим мужеством и стойкостью не позволили фашистам попасть на правый берег Невы и уничтожить дорогу жизни, сыгравшую огромную роль в спасении жителей блокадного города. Сегодня тут работает музей. Здесь можно увидеть стражников в исторических костюмах, фрагменты постройки 14-го столетия, башни 16 века и экспозиции, посвященные узникам тюрьмы. Кажется, что время совсем не затронуло этот старинный форпост. Над водами возвышаются могучие стены, которые прерываются тремя башнями, напоминающими то ли новгородский детинец, то ли псковский Кремль. Однако первое впечатление обманчиво. Стоит только вспомнить, что внешних башен здесь было 7, а внутри форпоста стояли бывшие корпуса тюрьмы. Да и стены восстановлены не полностью, но со стороны причала этого не видно. А внутри еще много напоминаний о прошлых событиях. Например, руины храма Рождества Иоанна Предтечи. Храм решили не восстанавливать, а сделать мемориальным комплексом, посвященным обороне Орешка. Именно руины, следы утраченных строений позволяют прочувствовать историю крепости Орешек, защитницы России. Сейчас в крепости активно ведутся реставрационные работы, после завершения которых внутри станет больше выставочных пространств. Сегодня Орешек стоит посетить, чтобы своими глазами увидеть цитадель, в которой происходили значимые для России события, а также полюбоваться местом, где встречаются Ладожские и Невские воды. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его? Оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя? Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках в этой тиши ночной.

поминальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: Тиф.
1: Предлагаем вашему вниманию 19-ю кафизму из Псалтыря. С кафизмой вас познакомит диакон Сергий Нежбарт.
2: Благослови.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, Иога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роду и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во стех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аронь благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Го. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его. Исповедайтеся Господеве Господей, яко в век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его. Солнце во область дне, яко в век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенцей Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцою высокую, яко в век милости Его, раздевшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его, Сиона царя Амарейска, яко век милостиго, Иога царя Вассанска, яко век милостиго, и давшему землю их достояние, яко век милостиго, достояние Израилю, рабу своему, яко век милостиго, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милостиго, и избавленный есть от врагов наших, яко век милостиго, даяй пищу всякой плоти, яко век милостиго, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милостиго. На реках Вавилонских Тамосе, Дохом и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о славе всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил меня еси и познал меня еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси следовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и до тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моя, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанные мои, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои Боже, зело утвердишися владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, во стах и еще езем с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревнивее есте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях,
1: совершенную ненависть возненавидях я, во враги бышами, искуси мя Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запятие стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедная злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда возвать мя к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша.